0: Диско. Это наше все. Диско мы любим, ценим, уважаем. А группа Таван чтим и периодически ставим, чтобы DISCO звучало на всю планету. Ну а еще на всю планету в самом ближайшем будущем будут звучать Desireless и Гарик Сукачев. Меня зовут Тимур Соколов. 3:20 в столице. Всем привет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Давайте посмотрим, что с погодой. На плюс 7 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. Предстоящим днем в Москве облачно с прояснениями, без дождя. Утром местами возможен туман. Ветер ожидается северный, скорость его составит 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление повышенное. Будьте предельно внимательны.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне устать?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: мой парус такой одинокий. Неподражаемый Андрей Миронов напоминает нам о том, как важно сохранять азарт и верить в свою мечту, даже когда за окном глубокая ночь. Каждому, кто не спит, пламенный привет и Backstreet Boys для настроения суперхит. Everybody уже скоро.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Белая ночь. Уж не знаю, правда, насколько она белая сейчас, но вот вижу, в окошко белеет потихоньку, а вернее светлеет. 3:50 в Москве. Мы готовимся с вами к путешествию в новый день, который стартует уже совсем скоро. Утренний экспресс, напомню, ждет вас ровно в 4 утра. Не опаздывайте. Ну а пока наслаждайтесь дуэтом Modern Talking и легендарным хитом Yesterday от Beatles через пару минут.

0: 3 утра в Москве. Ну что, добро пожаловать в новый день и в новый месяц, кстати. 1 октября на календаре. Поехали.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Я, как всегда, солидарен с группой «Блестящие» и считаю, что в сложной или непонятной ситуации надо что делать? Правильно, танцевать. Ну, а какие рекомендации, кроме танцев, дают звезды на сегодня, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемы. Это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You называется песня. И это, можно сказать, английская версия композиции «Если любишь ты» от команды «Добрые молодцы», которую мы услышим уже совсем скоро. Ну и не забываем, друзья, что в середине часа нас ждет традиционный ежедневник. Расскажу, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Экспресс. Ежедневник. На Ретро-ФМ.
1: Четверг, 1 октября 2025 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. Юбилей 75 сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Нина Усатова. В ее арсенале роли в десятках фильмов, в том числе таких легендарных, как «Мой друг Иван Лапшин», «Окно в Париж», «12 стульев», «Мастер и Маргарита», «Мусульманин», «Остров», «Легенда номер 17» и другие. Причем все героини актрисы разноплановые и разнохарактерные. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Татьяна Пельцер, Ольга Росева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвин. В этот день, в 1971 году, во Флориде, США, открылся самый большой по площади, самый посещаемый центр развлечений в мире, Всемирный центр отдыха Уолта Диснея, Disney World. Ежегодно его посещают около 50 миллионов человек. Количество работающих насчитывает 66 тысяч сотрудников. Начиная с 1977 года, 1 октября, мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть от мяса и едения

0: осознанно отказались примерно 10-13% жителей планеты. 4:32 столицы. С ежедневником к этой минуте все. Вернемся к нему через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Барбара Стрейзанд, Woman in Love. Ежедневник.
1: На Ретро FM.

0: Если бы любовь была такой идеальной, как поет Барбара Стрейзен в своей песне «Woman in Love», то психологи давно бы остались без работы. 4:35 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро FM продолжает свой путь в новый день. И далее на горизонте у нас Ace of Base, Сандра и Дмитрий Маликов. Потихоньку просыпаемся.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

Булибу Дансе. Весь день сегодня будем танцевать, как нам и рекомендует группа SFBs, и тем самым приближать пятницу, ну а там и до выходных рукой подать. Напомню, четверг на календаре, если вдруг кто-то потерялся в днях недели. Ну и еще напомню на всякий случай, что за окном уже первый день октября. Значит, танцевать надо, друзья, активнее, чтобы не замерзнуть. Да. Дело к зиме. Этим мы займемся через пару минут в компании Игоря Иванова. 4.50. Столица. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Да, мечты о море – это те самые мечты, которые даже при их исполнении все равно остаются мечтами. Ну а мечтать, как известно, не вредно, а даже полезно. Но и о реальности при этом забывать не стоит, она порой тоже бывает довольно приятной. Даже несмотря на то, что засыпали вы в сентябре, а проснулись в октябре.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: И вот, что на этот первый октябрьский день нам сегодня рекомендуют звезды. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, поэтому важно опираться на проверенные. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие, взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Express. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Уверен, песня про Педро подняла вам настроение. 5:19 уже в столице. Самое время для того, друзья, чтобы делиться позитивом. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Retro FM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Retro FM в Максе, пост «Позитив». В социальной сети Retro FM отправляйте свое послание. Я все увижу и через полчаса озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, конечно же, напомню о самом главном и о самом интересном. И о самом приятном. Автор самого интересного, позитивного сообщения получит от Retro FM прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и бодрым настроением. Всем желаю удачи.
0: Позитив.
1: На Retro FM.
0: Погода на Retro FM.
2: Плюс 6 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадка в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно с прояснениями и без дождя. Утром местами туман. Ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление сегодня повышенное. Будьте предельно и максимально внимательны.
0: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Cherry Lady, Modern Talking на Retro FM в 5.30 по московскому. Это то самое время, когда мы говорим о истории этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменатель.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Итак, 1 октября 2026 года. Четверг. В этот день, в 1927 году, родился Олег Ефремов. Актер и режиссер театра и кино, педагог, театральный деятель, народный артист СССР. Он был одним из лучших актеров советского кино. Снимался в фильмах «Берегись автомобиля», «Айболит 66», «Три тополя на Плющихе», «Здравствуй, прощай», «Дни хирурга Мишкина». Всего сыграл более 50 ролей в театре и свыше 70 в кино. Как режиссер поставил около 70 спектаклей. День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народная артистка России Нина Усатова, британская актриса, певица и писательница, обладательница премии Эмми, Грэмми, Золотой глобус, Оскар, Джулия Эндрюс, американская актриса, певица и кинорежиссер, обладательница премии Оскар, Бафта, Золотой глобус, Бри Ларсон. 1 октября. Знаковая дата для нашего телевидения. В этот день, в 1931 году, в СССР началось регулярное телевизионное вещание. Передача изображения на расстоянии в те годы

0: воспринималось как чудо. Программы оптико-механического телевидения принимались во многих городах, в том числе в Ленинграде, Нижнем Новгороде и Томске. А в 1967 году, в этот день, центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. В этот день, в 1908 году, Генри Форд представил общественности модель автомобиля Ford Lizzie, ставшей благодаря своей низкой цене в $850, а также выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти 20 века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки. 5:32 столицы. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и очень много-много счастья, которому мы вам вместе с группой «Здравствуй, песни» и желаем.
1: Ежедневник. На ретро.

0: Но для того, чтобы завтра было лучше, чем вчера, нужно сегодня хорошенько потрудиться, а иначе ничего не изменится. Так что просыпаемся вперед, трудиться на благо себя и Родины. Счастья всем вам желаю, друзья, и доброго, бодрого утра.
1: Ретро FM, Москва, 88.3.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Наше с вами утреннее рандеву продолжается. 5.50 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ в самом разгаре. И прямо сейчас минутка позитива. Читаю ваше сообщение, которое имеется к этой минуте. Доброе утро, страна. Привет из Магадана. Сегодня привет, Магадан. Сегодня у нас очень солнечно и безветренно. Чем не позитив, действительно? Сегодня четверг, а потом пятница и выходные. И еще один повод порадоваться. Самое главное, жизнь прекрасна и жизнь клёва, написал Гуль. Гульнара, я с вами полностью согласен. Жизнь прекрасна, особенно с утра. Привет всем из Барнаула. Мы все еще в отпуске, на даче, подготавливаем грядки к зиме. Связь у нас, вот, правда, не очень, но это не повод отчаиваться. Ретро-ФМ, любимая, поймалась, и хорошо. Татьяна, вот действительно позитив, самый главный. Ретро-ФМ поймалась, и хорошо. Далее, следующее послание. Здравствуйте, родной Ретро-ФМ. Я очень скучаю по бабушкиным пирогам, а она живет за несколько тысяч километров, поэтому для позитива мне очень нужен тостер, чтобы восполнить свой позитив. Всем доброго утра и хорошего дня, написала Наталья. Какая вы хитренькая, Наташа. А? Может, лучше к бабушке съездить? Ну, ладно, посмотрим. Пока не будем заглядывать вперед. Позитив только начался. Возможно, я ничего не обещаю. Возможно, и вам сегодня повезет. Друзья, канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу. И через, так, сейчас 5.50, 6.20, ну да, через полчаса озвучу свежую партию ваших позитивных сообщений. Напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 6 часов в российской столице. Путешествие в новый день продолжается. 1 октября на календаре.
1: Доброе утро.
2: Утренний экспресс. На ретро.

0: думаю, не ошибусь, если скажу, что статус беспризорника с пустыми карманами в реальной жизни мало кого привлекает, и поэтому предлагаю, друзья, послушать рекомендации звезд на сегодня для того, чтобы уж точно знать, где найти свою удачу, куда вложить свои силы и у кого просить прибавку к зарплате. И стоит ли ее просить вообще?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот и ясности будет не хватать, потому важно опираться на проверенное. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять свои взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: стресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Давайте смотреть, что у нас имеется к этой минуте. У нас имеется очень много ваших сообщений. Доброе утро, Красноярск. Пусть кофе будет крепким, будильник милосердным. Первый час утра спокойным. Планируем новогодний корпоратив. Сейчас все счастливы. Написала Ольга. Да, уже скоро Новый год. Кстати, если нужен будет ведущий на корпоратив, я к вашим услугам. Беру много, говорю мало. Далее, привет всем из Энгельса. Вчера на работу курьер привез тостер от Ретро-ФМ. Вот где была позитивная радость. Огромное вам спасибо, ребята. Буду слушать, играть с вами еще, написала Леся. Лесь, поздравляю вас. Доброе утро, любимое радио. Привет из Кемерово. У меня сегодня день рождения. Всем желаю хорошего настроения и позитива, написала Анна. Анна, с праздником вас. Пусть сегодня будет самый прекрасный день в вашей жизни. Привет всем из Кирова. У нас начинается отопительный сезон. Это ли не позитивная новость? Написал Герман. Герман согласен. Новость позитивная и, самое главное, теплая. Доброе утро. Привет из Удмуртии. Пап встал на ноги, уже ходит, идет на поправку. Позитив. А еще дочь пригласила на свою свадьбу. Дождались. Всем радости и благополучия от Ольги. Ольга, поздравляю с прекрасными событиями в вашей жизни. Сейчас, это уже следующее сообщение, сейчас пропустила мужчину в плотном потоке, а он мне показал сердечко. Вот такие у нас клевые водители в Перми. Вот такое сообщение написала Мария. Через 20 минут, друзья, будем подводить итоги. Время и шанс выиграть тостер от Ретро-ФМ у вас еще есть. Пишите свои позитивные сообщения в мессенджер Макс под постом «Позитив».
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Экспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Экскурс в историю этого дня прямо сейчас. Четверг, 1 октября 2026 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Ольга Аросева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Попанов, Андрей Миронов, которого мы только что слышали, и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвин. В этот день, в 1960 году, с конвейера сошел первый запорожец, получивший в народе прозвище «Горбатый». Его записали в сотни анекдотов и украсили десятками ярлыков. Но так или иначе, он сделал тысячи советских семей счастливыми. 1 октября, начиная с 2002 года, в австрийской столице Вене отмечают День кофе. Это неудивительно, ведь кофе по-венски – это настоящий бренд. Согласно историческим документам, впервые в этой европейской столице кофе появился в 1660-х годах. Еще одним признанием в любви жителей Вены данному напитку стало открытие музея кофе в 2003 году, который насчитывает около 1000 экспонатов. А еще сегодня отмечается День сухопутных войск России, Всемирный день вегетарианства, День рождения почтовой открытки и День гуляния по улицам исчезнувших городов. Ежедневно.

0: boys, ну что, girls, мальчики, девочки, просыпаемся, встречаем это утро на позитиве, с позитивом и в позитиве, в общем, позитивного всем утра, отличного начала дня. Совсем скоро мы с вами перейдем к финальной части утреннего экспресса на Retro FM и озвучим победителя в нашем утреннем позитиве. Ну и подарим тот самый тостер за самое позитивное сообщение.
1: Retro FM, Москва, 88.3.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: 6:48 в Москве. Как всегда, в это время мы подводим итоги. Но прежде, свежая порция ваших посланий. В 5 утра стояла на СВС и слушала ваш позитивчик. И вот счастье. Через полчаса с полным баком. Что может быть лучше? Написал Александр. Да. Да, Сашенька, с нами всегда будете с полным баком позитива. Доброе утро, в центре Казани плюс 9, утро солнечное, настроение хорошее, еду на любимую работу, всем удачи, Ольга, взаимно, приветику. Из Омска, отвел младшего в школу, заканчиваю утреннюю пробежку под Ретро-ФМ. Настроение супер позитив, а впереди чашка кофе, любимая музыка, любимого радио Ретро-ФМ. Люблю вас, написал Владимир Соколов из Омска. Занимаемся спортом, позитивно, классно. Доброе утро, Тимур, вся страна. Хочу поздравить всех пожилых людей с их праздником. Давайте будем чуточку добрее к ним. Напекла треугольников и плюшек. Буду своих радовать. Танюшка Аксубаева. Приятного аппетита. Доброе утро. Сегодня день пожилых людей. Хочу пожелать всем здоровья и долголетия. Собираюсь на работу и возьму с собой ретро-ФМ. Буду слушать в телефоне в приложении. Вы на весь день заряжаете энергией, отличным настроением и позитивом. Сегодня у нас дадут отопление и будет дома тепло. А в компании Ретро-ФМ и еще теплее. Татьяна, город Москва. Да, так, друзья, ну а самый позитивный позитив прилетел от нашей слушательницы из Удмуртии, от Ольги. Ольга пишет, что папа встал на ноги, идет на поправку, а еще дочка женится. Вот я считаю, что это классный повод, да еще и не один, подарить Ольге тостер от Ретро-ФМ в честь таких прекрасных позитивных событий в жизни. Ольга, поздравляю, тостер ваш. Ну и на этом все, друзья. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. А далее здесь шоу «Первая смена». Саша Светлов, Лидия Субботина, как всегда, скажет вам привет ровно в 7 утра. Счастливо!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7, столица, да, это значит первая смена. Уже у микрофонов, приветствуем всех. Начинать будем, конечно, с новостей. Вадим Ривман уже здесь. Доброе утро.
1: Я уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Например, в Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Санкт-Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Компании в России с сегодняшнего дня больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку, сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. Красная кнопка против мошенников появится на госуслугах уже в этом году. Дмитрий Григоренко рассказал о разработке новых мер противодействия аферистам. По словам вице-премьера, после активации сервиса «Красная кнопка» злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Напомним, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. А в конце июня этого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-аферистов. Во второй пакет мер вошли в том числе самозапрет на входящие международные звонки, ограничение на количество банковских карт. По словам Григоренко, третий пакет мер против мошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. Ну и последнее. В Сингапуре гражданин Мьянмы попал под суд из-за фото с несуществующим крокодилом. По версии следствия, Е Линь при помощи нейросети создал изображение с крокодилом на берегу водохранилища и отправил коллеге. Вскоре в Национальное агентство по водным ресурсам Сингапура поступила информация о хищной рептилии в водохранилище, где ранее никогда не водились крокодилы. Полиция сразу же закрыла водоем, начала поиски крокодила. Позже стало известно, что изображение было поддельным. Мужчину обвинили в распространении заведомо ложной информации. Ему грозит, кстати, до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек. Евро 94,88. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром.
0: Саша Светлов, перед субботой с вами.
2: Здравствуйте.
0: У нас сегодня сразу утренний рейс намечается.
2: Мы сразу улетаем, ребятушки. Ну, не в круиз, да? Как бы, не будем все мечтать об этом. Ростурист у нас очень скоро будет. А это игрушка, в которой мы постоянно куда-нибудь путешествуем и учим какие-нибудь языки. Вы за это получаете призы.
0: Да, также у нас будет актуальная тема дня и хиты, проверенные десятилетиями. Один из них уже готов появиться в эфире. Ace of Base на Retro FM.

0: Волков на Ретро FM.
1: Сегодня 1 октября, четверг. Итак, что же сегодня особенно важно понимать? Конкретно баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и поэтому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, и это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрпризик.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: 7:07 в Москве, хотел сказать, в России вовсе нет, разное время,

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, это первая смена. Саша, Рита с вами. 1 октября сегодня. Много интересных дат, праздников, но отдельно хотелось бы обратить вот на какую. Сегодня Всемирный день пожилых людей.
2: Вот, я начала праздновать.
1: Как?
2: Сразу скажу.
1: Спиной?
2: Да, я, значит, вчера, как молодуха еще, ну, потому что еще был сентябрь, не октябрь, день пожилых людей, я собиралась на мероприятие, думаю, дай-ка сделаю свои великолепные кудри. И вот так голову чуть-чуть наклонила, просто наклонила вниз. А когда подняла, уже не разогнулась. Мне так
1: скрипнем
2: больно.
1: Скрипнем нашими суставами в честь праздника, да?
2: Да.
1: Друзья, ну сегодня мы будем не столько про возраст, сколько про настроение, сколько про разные ситуации, и будем обсуждать то, вот, а как вы думаете, какими вы будете и что характерно будете делать, например, в роли бабушки или дедушки? Ну, я думаю, что я буду такой чисто подкалывающий дед бесконечно,
2: опа,
1: которому будет постоянно
2: вот
1: говорить, вот. Саша, ну хватит, достать
2: успокоить. Ну не Саша, а дед. Дед,
1: ну,
2: ты чё?
1: Ну, дед, наверное, не будет называть. Ну, вот, типа, из ну, сколько можно-то? Опять дед приколист вот это проснулся. Иди телевизор посмотри.
2: Да, вот мне один наш с тобой общий знакомый вот в том кабинете по прямой сидит. Постоянно говорит, он что-то смотрит на меня и говорит, какой ты смешной бабулькой будешь. И я думаю, так
1: да,
2: я
1: да,
2: уже
1: да.
2: Вообще, если
1: слышал
2: честно.
1: Слышал такое только деда. Слушайте, ну, давайте мы сегодня разберем, а какими будете вы или какими являетесь вы уже сейчас? И
2: да.
1: Какие у вас есть свои фирменные черты, может быть, какие-то фишки, которые
2: на лавке кто-то сидит вас, из вас, ну, говорит вот эта знаменитая, когда девчонки красивые спускаются.
1: Да,
2: куда
1: ну,
2: пошла?
1: Вообще, конечно, да. Это мы так вспоминаем из своего детства. Да,
2: это вообще... вон Саня, звукорежиссер, только что
1: да,
2: руку
1: уже,
2: поднял.
1: Да,
2: вот
1: делаешь?
2: Он такой.
1: Уже тренируешься.
2: Не, ну он знаешь, как он будет говорить, и он реально будет интересоваться планами данной девушки. Это потому что Саня.
1: По именам будет, да-да-да, всех знать. Да, ну вообще, если говорить про современных вот людей, которые так чуть-чуть уже пожили и владеют мудростью, повидали жизнь, так это люди настолько крепкие и выдержанные, вот это поколение
2: 100%.
1: X, в отличие от зумеров, например, да, это те бьют рекорд по выгоранию, усталость, там, ресурсное состояние, а те, у кого, казалось бы, здоровье может быть меньше, но нет, 5% всего вот этого поколения в районе 60 и плюс жалуются на профессиональное выгорание. Ну, люди умеют распределять силы, люди вообще не паникуют от дедлайнов каких-то, у них какой-то встроенный дзен и безопасность есть.
2: Я вчера сказала, родители 70 плюс, понимаешь, там уже около 80, но там вообще... И когда я очередной раз сказала, ой, я спину потяну, там уже
1: ну, ржач,
2: все смеялись.
1: Да, да, да.
2: Я тебе говорю, я, слава богу, хожу в поликлинике чаще, чем они раз
1: скажи,
2: в тысячу.
1: В семье я пожилой человек.
2: Да, да, да, да. Я
1: детство. Я та самая баба Маргарита. Ну что, ребята, еще раз повторим. Как думаете, вот какими вы будете бабушками, дедушками, что будете характерного делать, а может быть, что делаете уже сейчас? Ваши истории фантазийные, креативные, ваши реальные истории из жизни. Мы обращаемся сейчас к тем, кто, может, такой в паспорт посмотрел. О, да, а я же точно к ним отношусь. Но в душе, да, наверняка у вас намного больше энергии, чем говорят цифры. Делитесь историями в Максе, делитесь в наших соцсетях. И сегодня мы будем обсуждать это, но исключительно с такой жизнерадостной и позитивной стороны.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Всем привет и бодрись в утро четверга.
2: Так, у меня потрясающая новость. Не так я нейронку, конечно, использую. Мы же помним, да, что у меня есть магический чатик, который мне периодически рассказывает, что там у меня с тем или с другим будет.
1: Ну, а чатик, вот... он есть, знаешь, у многих. А вот что ты с ним лично делаешь, это ваши уже личные, приватные подробности.
2: А вот нейросеть дописала второй том «Мертвых душ», пока я раскладывала руны. Ту самую рукопись, которую сжег Гоголь. В общем, поклонники теперь могут почитать версию продолжения от ИИшки. Работа над проектом продолжалась 1.5 года. Я только что прям загуглила. Значит, Гоголь писал «Мертвые души» 17 лет. Ну, а тут как бы 2 года.
1: 17
2: годика.
1: Минут.
2: Нормальненько, да. Значит, за это время нейросетка написала текст, придумала иллюстрации, но там как бы умные технологии стоят. ИИшка обучалась на произведениях писателя, письмах, архивах и сохранившихся черновиках второго тома.
1: На фильмах про Гоголя с Сашей Петровым обучалась или нет?
2: Ну, я думаю, она уже
1: тогда
2: такая...
1: Тогда это все ерунда будет.
2: Саша, ты такой красавчик!
1: Надо настоящего Гоголя было давать изучать, да, искусственным интеллектом. Кто-то она произведение взяла и думает, что она вот всего прям Гоголя изучила.
2: Срочно перекодировать.
0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 14 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: на Retro FM в продолжении первой смены.
1: Тут не поспоришь, мне даже сказать особо нечего. Я только потанцевать немножечко хочу. Вспоминаю ее вот этот вот купальник яркий, малиновый, из клипа. Кстати, супер ретро клип еще тогда был. Вот. Ну и вообще продолжает, мне кажется, звучание никогда не станет, ну, каким-то, знаешь, не таким. Оно прям топ. Ну все, немножечко призналась в любви Мадонничу.
0: Половина восьмого. Давайте послушаем новости от Вадима Рифмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня, напомню, условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4% до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Накануне самолет подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Израильские спецслужбы рассматривают произошедшее как попытку угнать самолет и устроить теракт, похожий на тот, что произошел в США 11 сентября 2001-го. Россиянам не рекомендуют передавать незнакомцам фотографии, сканы паспорта, ИНН, СНИЛС, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Об этом говорится в материалах МВД. В ведомстве также советуют не публиковать в открытых профилях домашний адрес, текущее местоположение, привычные маршруты передвижения и номера телефонов родственников. Эти данные мошенники могут использовать для социальной инженерии, получения доступа к аккаунтам или попыток похищения денег. В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: есть фирменная термокружка.
1: Ну, мы ее готовы отдать. А что, мы сейчас поедем куда-то? Полетим, Саш, как обычно в игре «Рус
0: Туриста». И у нас перевес, понимаете, там до 10 килограммов только.
1: Да.
0: А тут уже 10-500 получается.
1: А кружка хорошая, новая, такая красивенькая. Готова отдать ее вам. Но если, конечно, вы отгадаете фразу, которую мы для вас загадали на другом языке. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: «Твоей смене» на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем в игре «Русы туриста» Наталью из Казани. Здравствуйте, Наталья.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Наталья, вы путешественница?
2: Ой, сейчас маленький ребенок, к сожалению, нет.
3: Ну ничего, ничего, ничего.
1: Время придет. В гости отправиться.
2: А так люблю, да, путешествовать.
1: А где бывали? Вот одно место какое-нибудь можете назвать, которое прям запало в душу?
2: Вьетнам.
3: Ну, кстати, что-то как-то... Ну так.
1: Такой путешественнический снаряд, да-да-да, упал прям очень рядом сегодня. Потому что мы с Ритой сегодня предложим вам отправиться в Пекин. Там не бывали?
2: Там нет, но было бы здорово там побывать, конечно.
1: А вот сейчас и сделаем. Тогда начинаем игру. Итак, мы с Ритой приехали, значит, в Пекин, гуляем по городу, увидели красивый парк. Спрашиваем у местной, можно ли туда зайти? Она так улыбается и отвечает.
3: Дэнджан Кей Цин Цю.
1: Что же она ответила? Парк работает только до 15.00. Второе. Парк только для людей с веснушками. Третий. Конечно, туда можно зайти.
3: Дэнджан, третий вариант. Кей Цин Цю.
1: Третий вариант. Конечно, туда можно зайти. А вы как? Вот интонационно это поняли, как-то догадались? Или вообще вот пальцем в небо?
2: Просто моя любимая цифра 3.
1: Ну, хорошо. Она сегодня вам приносит
3: конечно,
1: удачу.
3: Конечно, туда можно зайти. Это правильно.
2: Ого, здорово.
1: Наталья, термокружка. У вас уже есть, чтобы ходить с классным чаем китайским. Вот,
3: либо, да, если, ну, ребенок сильно маленький плачет, тогда можно в пятницу вечерочком налить что-то другое, холодненькое, сухенькое. Никто даже не поймет, что конкретно мамочка пьет. Вот.
2: Ну спасибо что большое, каждое утро вам слушаю.
1: Проконсультируйтесь со специалистом. Я бы так еще добавил тогда по советам. Поздравляем. Ну и пока там держитесь. А потом вам отличных путешествий. С победой!
0: Руссо Туристо.

0: Наши вечно молодые от первой смены. Саша, Рита на местах?
1: Да, ну, ребятушки, сегодня о такой теме решили поговорить. И нет, это не потому, что я голову наклонила и не смогла, ну, когда феном сушилась, и не смогла разогнуться. Просто так совпало, что сегодня Всемирный день пожилых людей. И вот мы хотим у вас узнать, а какой вот бабушкой, дедушкой вы будете, или, может быть, уже являетесь? Ну, такой, знаете, задорный, веселенький, или такой, да, ты все неправильно сделал. Или есть какой-то ваш личный рецепт? Пишите во все наши соцсети, мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Между тем, на ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 1 октября, такая дата интересная. Всемирный день пожилых людей. Мы решили обсудить, пофантазировать. Может быть, если вы еще совсем молоды, то вот какой бы бабулькой или дедулькой вы были. А может быть, чем занимаетесь сейчас? Мы обращаемся к людям, да, кто там по паспорту, может быть, уже к ним относится. Но, возможно, по делам, да, совершенно чувствует себя на 18. Кирилл Джексон пишет. Лично мне кажется, когда я буду дедушкой, то я буду делать лунную походку и слушать Майкла Джексона.
2: Анна пишет. Вау, не могу не поделиться. Через месяц деду будет 100. Сама в шоке. И это такой дед мировой. Еще лет 5 назад он водил машину, играл в большой теннис. Он до сих пор преподает, и студенты дерутся за его внимание. Всем бы нам такой ясности ума в преклонных годах. Обожаю
1: это
2: его.
1: Это круто, это аплодисменты.
2: Анна, вот так
1: это
2: вот, потрясающе. Как вы сказали, вот, вот с такой вот деду, это такая братская такая любовь, огромных вообще лет жизни до 120 и суперздоровья.
1: Здорово. Добрым утром, дорогие товарищи. Ничего не буду выдумывать. У меня уже 3 внука. 1 год, 2 года и 3 года. И когда они приезжают ко мне, с ними офигенно, весело. Берем микрофоны и понеслась. Особенно 2 и 3. Если бы вы только видели. Это пишет Светлана из Новомосковска. Светлана, представляем.
2: Сергей говорит, доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику. У меня 2 внучки, 14 и 8 лет. Люблю общаться с молодыми. Чувствуешь себя моложе сразу. Хотя в душе мне 18, а по календарю 60. Надеюсь, дождусь правнуков. Вот тогда мои морщины будут к лицу. Да, конечно, дождетесь. Потом напишите нам еще сообщение.
1: Алла пишет. Доброе утро, Саша. Говорит, а мне 45, внуков еще нет. Хотя и морально, и физически уже готова стать бабушкой. Буду, конечно, как и моя мама, кормить внуков вкусняшками. Скакать с ними на огороде, собирать улиток и жуков в баночку, чтобы не ели урожай. И читать сказки и стихи Маршака и Михалкова. Всем бабушкам и дедушкам низкий поклон от внуков. Спасибо за любовь и теплые воспоминания. Подписываемся под этими словами и ждем новых сообщений, уважаемые слушатели. Давай. Сегодня вот так, по-доброму, по-хорошему, либо расскажем о себе, либо пофантазируем на будущее.

0: начинаем движение навстречу жгучему четвергу. Это ваша первая смена. А это Вадим Рибман, и у него новости.
1: Обязательно есть. Доброе утро. Итак, сегодня вступают в силу сразу несколько нововведений, которые касаются миллионов россиян. В частности, вступил в силу федеральный мораторий на плановые и некоторые внеплановые проверки, в том числе налоговые, бизнесов, пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников, чтобы облегчить предпринимателям жизнь. С этого дня начинается и постепенное обеление рынка табачной и никотиносодержащей продукции. У оптовиков и продающих в розницу есть 5 месяцев, чтобы получить у местных властей специальную лицензию, по сути, разрешение на продажу сигарет и вейпов, иначе с 1 марта следующего года торговую точку придется закрыть. С сегодняшнего дня Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче, но при этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов не изменились. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут принимать загранпаспорта без биометрии, об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия, Швейцария. На промышленном предприятии в Петушках Владимирской области произошел пожар. Возгорание произошло в здании на предприятии по производству пластика. Позже огонь удалось локализовать на площади почти 4000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. По последним данным, пожар уже потушен. Информация о пострадавших не поступала. Ну и последнее. В национальном парке штата Аляска завершилась неделя толстого медведя. Пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и публикуют 2 фотографии. Одна из них сделана в середине июля, а вторая в начале сентября. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме. В этом году победителем стал медведь по кличке Бэкпэк. С английского это рюкзак. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек. Евро 94,88. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3:09 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. Сегодня мы обсуждаем, что помогает оставаться вечно молодыми, даже тем, кто уже немножко взрослый. Да, День пожилых людей, 1 октября, но мы это воспринимаем исключительно с позитивной стороны.
1: Да, спрашиваем вас, а вот какой бабули, дедули вы будете или уже есть? Ну, такие вот сообщения нам веселенькие пишите в наши соцсети, мы обязательно все это прочитаем.
0: Да, и, конечно, устроим для вас вейп-контроль уже совсем скоро, где можно будет выиграть сертификат Marketplace на 3, а может быть даже на 5 тысяч рублей. Ну а сейчас самое главное. Музыка. Сиси Кэтч.

0: на Ретро FM.
1: Гороскоп на 1 октября на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет опустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Так, львы. Сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи. А вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общения с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: А еще, ребят, просыпайтесь в хорошем настроении и помните, завтра пятница.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: Приветствуем всех. 1 октября сегодня, между прочим, день всемирных пожилых людей.
1: Да, по этому поводу мы придумали игру. И в этот раз мы будем играть, Сань, с тобой. Включи себе, пожалуйста, микрофон.
0: Звукорежиссер Александр.
1: Ты с нами?
2: С вами.
1: Итак, смотри, в общем, что мы придумали. Значит, будут несколько утверждений. И тебе нужно сказать свое мнение. Кто бы мог это сказать? Бабуля, Саша или Рита?
0: У тебя три версии.
1: У тебя три версии.
0: Только честно, быстро, интуитивно.
2: Все готов? Понятно.
1: Готов?
2: Погнали.
1: Ну так, первое, погнали. Берет с собой кофту, потому что вечером может быть прохладно.
2: Саша.
0: Не поспоришь. Не может выбросить красивую банку, потому что для чего не пригодится.
2: Рита.
1: То есть не бабуля. Ладно.
2: Нет.
1: Перед поездкой проверяет погоду, давление и курс валют.
2: Ну это точно Рита.
0: Звонит Ривману, судя по всему, да, за всем этим. После гостей собирает еду с собой в контейнер. Не, ну приносила.
2: Тут может быть каждый из вас.
1: Перед выходом выключает все из розеток, даже если вышел на 5 минут.
2: Бабуля.
0: Покупает продукты по акции, даже если они не нужны.
2: Если на ВБ, то Рита.
1: Следующее. Покупает вещи по акции, даже если они не нужны.
0: Даже может не отвечать.
2: Можно предыдущий переиграть.
0: Хранит пакет с пакетами.
2: Бабуля.
0: У меня тоже есть.
1: И у меня. Перед поездкой распечатывает билеты. На всякий случай. Телефон тоже заряжен. И пауэрбэнк. Возможно, не один.
2: Саша.
1: Я так и знала.
0: Ну а вдруг пригодится-то? Не выбрасывает коробку от дорогой техники.
2: Да это и я делаю.
1: Так.
2: Ну давай, ну оба.
1: Так, у меня, кстати, есть, правда. Перед походом в магазин составляет список.
2: Бабуля.
1: Или Саша.
2: Да?
1: Да.
0: Не-не-не, я все в памяти. Перед сном проверяет, где телефон, зарядка, ключи и кошелек.
2: Так, ну это ты точно, Саша.
0: Ну хорошо, ладно.
1: А потом еще 10 раз проверяет телефон, потом его теряет, и потом еще раз проверяет.
0: А потом человека на целый год. Ну да ладно, это другая история.
1: Так, берет с собой еду в дорогу даже на 2 часа.
2: Бабуля.
1: И Рита. Все, ты выиграл.
0: Александр, спасибо, что распределил все по полочкам.
1: Ничего, как обычно.
0: Термо ничего от Ретро FM и первой смены.

0: 8.19 на столичных. Это Саша и Рита, которые отправились в первую смену совершенно не случайно, а очень даже ожидаемо. Каждый день по будням с 7 до 11. А вот сейчас хочу об одной петербурженке, жительнице Петербурга, так, надо сказать, которая случайно получила работу в общественном транспорте. Ну, как жительница. Черепашка. Угу. В общем, да, петербургская черепашка случайно отправилась в автобусную смену. Хозяйка просто забыла питомцу в салоне. Угу. Водитель обнаружил пассажирку. Ну, конечно, спросил, что там по билетикам, штраф будет платить или нет. Потом сердце, конечно, его растаяло. И он начал присматривать за ней, превратив ее в свою неожиданную напарницу.
1: Ой.
0: Она и рада. Работы, денежки, кап-кап-кап, уже, понимаешь, как бы на сберкнижечку откладывает.
1: Пока до конца салон дойдет, вот и смена прошла.
0: Да, граждане, передаем за проезд, пожалуйста, не забываем, да. Ну, а позже хозяйка все-таки вспомнила о беглянке, вернулась, значит, за питомицей. Да, ну так вот карьера черепашки в общественном транспорте и завершилась после одного рабочего дня. Хотела ли возвращаться черепашка домой хозяйки? Не говорят источники.
1: Ну, не знаю, мне кажется, поработала так... денек, устала, вот карьера и закончила. Как будто бы чья-то
0: мечта.
1: Это был
0: славный путь, состоящий из сплошного успеха и кучи денег. Ну что ж, заботьтесь о животных, что ты скажешь, как водитель в Петербурге.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 14 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Что? Меня снизили.
6: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
7: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
9: Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
10: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов в мебельном континенте. Барбашова, 72.
11: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
12: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
15: Командные випки на 5 мест.
14: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
15: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
14: Клуб CyberX.
15: Мощное железо и топовая периферия.
14: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
15: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
14: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
15: Круглосуточно.
16: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: От разговоров давайте перейдем к сути и только проверенным фактам. Сейчас будут новости на Ретро-ФМ, но и о том, что не является фактом, мы сегодня обязательно поговорим в игровой форме. Это будет позже. Половина девятого. Новости. Вадим Ривман. Все как всегда.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, на госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут уже перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются. Но я напомню, что первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне 2025-го. Россияне тогда получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Во второй пакет мер вошли в том числе самозапрет на входящие международные звонки и ограничение на количество банковских карт. С сегодняшнего дня в России вступят в силу сразу несколько заметных изменений. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют оклады, отдельным категориям пенсионеров пересчитают выплаты, а банки ужесточат требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно заработают новые правила для маркетплейсов и самозанятых. В трех регионах начнут по-новому оценивать доходы семей при назначении единого пособия. Кроме того, подорожают некоторые железнодорожные билеты и коммунальные услуги, ну а власти могут объявить новые параметры семейной ипотеки. Предстоящие выходные в столичном регионе будут самыми холодными с начала осени. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в воскресенье воздух прогреется до 11-13 градусов днем. Эта температура соответствует климатической норме. Синоптик добавила, что теперь каждый следующий день будет холоднее предыдущего. По мнению директора гидрометцентра Юрия Симонова, предстоящая зима в столичном регионе может запомниться резкими перепадами температур и большим количеством снега. Нетрезвый пассажир покусал стюардессу и напал на попутчика на рейсе из Лондона в Стамбул. По информации СМИ, когда бортпроводница попыталась пресечь домогательство мужчины к соседке, он укусил ее, затем напал на другого пассажира. До посадки экипажу пришлось удерживать нарушителя. На земле мужчину уже ждала полиция. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 7 до 11.
1: 8.35, точное московское. Помните, про фейки говорили и про правду. Так и не разобрались, а сейчас это сделаем.
2: В нашей игрушке «Фейк-контроль», друзья, звоните. Там можно получить сертификат в маркетплейс на 3 или на 5 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Не верьте всему, что пишут в интернете. Людмила из Ульяновска сегодня будет отличать правду от лжи. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте. Людмила, как у вас
1: с настроением, с жизнью, с деньгами? Вообще,
3: забыла,
1: я не знаю, пытаюсь угадать, что хотела спросить Рита.
3: Это другая игра.
1: С интуицией.
3: Забыла слово, а что, не могу что ли?
1: Людмила.
2: Алло.
3: Да. Алло, куда я попала? Все верно, да. Если что-то не связанное несут, это я. Я говорю, как у вас с интуицией?
2: Вообще нормально.
3: Это хорошо. Тогда
1: на ближайшие 3 минуты станет просто отлично, потому что это может принести вам сертификат на 5000 рублей, если 3 из 3 будет правильных ответов. Если 2 из 3, то получите 3000 рублей. Но надо выбрать тему.
3: Итак, Юпитер, Порох, Африка. Что ближе?
2: Ой, ну давайте Африка.
3: Ну что ж, погнали. Первый факт или фейк? Африка – самый большой по величине континент на Земле. Правда или ложь?
2: Да.
3: Да, правда имеется в виду?
2: Да, да, правда.
1: Принимается.
3: И это? На самом деле это неправда. Второй после Евразии.
1: Да. В Африке говорят на 2000 языков. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А это на самом деле правда, да, и насчитывается по меньшей мере 3000 различных этнических групп, то есть невероятное количество.
3: Так, ну давайте, победный хотя бы такой вот. В Африке расположено более 30 минеральных ресурсов земли.
1: 30%.
3: Правда или ложь? 30%, да.
2: Правда.
3: И это правда. Например, континент занимает ведущие позиции по запасам золотишка. Около 40% мировых алмазов и металлов платиновой группы находится именно там.
1: 1 из 3. Людмила, сегодня без сертификатов, но все равно, мне кажется, с настроением. Да, спасибо вам.
2: Да-да. Наконец-то я вам позвонила.
3: Ну, класс.
1: Это уже классно. Это только начало. Вторая попытка принесет вам какой-то классный приз от Retro FM. Я вас уверяю, так что дозванивайтесь еще. Будем ждать вас в гости и будем слушать Юрия Антонова.
0: Фейк-контроль.

0: Утренняя смена на Ретро FM, и мы идем навстречу чему?
1: Мы идем навстречу нашей теме. Ты это имел в виду или
0: и
1: что?
0: И этому тоже. Навстречу очередной игре «Что, где, когда», которая вернулась на этой неделе, где мы разыгрываем до 30 тысяч рублей, где у каждого слушателя есть возможность дозвониться и за минуту заработать хорошую сумму денег.
1: Ну ты хоть подмигнул, что мы денежком навстречу идем. Я всегда иду, да не
0: дохожу. А то, что я сейчас на твоей ноге стою, это никак держишь под столом.
1: Ну нет! Я думаю о другом. Сегодня
2: я не чувствую боли, да?
1: Да, Всемирный день пожилых людей. Я зачиталась, на самом деле, сообщениями. Там такие классные сообщения. Приходит.
0: Все разберем сейчас.
1: Да, о том, а вот если уже вы бабушка или дедушка, вот напишите, каким вы были. И пока что тут такой сплошной позитив, что я как будто бы уже хочу присоединиться. Друзья, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub.

0: между тем на ретро-ФМ.
1: Да, между тем, сегодня день пожилых людей, 1 октября, но мы, я чувствую, сегодня получим исключительно положительную обратную связь от тех, кто уже, может быть, по паспорту к ним относится, но в душе совершенно нет. Либо мы фантазируем, вот когда вы станете бабулькой-дедулькой, какими вы будете, рассказывайте свои истории, настоящие и вымышленные.
2: Татьяна пишет, я стала бабушкой в 36, сейчас у меня двое внуков, старшему 14, и я поняла, что внуков люблю больше, чем сына. Это известно.
1: Я так чувствую,
2: штука.
1: Среди нас, да, может, эти члены, которые скажут, к вашей бабушке нельзя подкатить.
2: Да.
1: Ну, некоторые не женаты.
2: Если эта бабушка занята, то есть еще Ксения, которая стала в 40 бабушкой, понимаешь, тоже.
1: Ой,
2: вот. И очень рады этому. У меня самые прекрасные внуки, Святик, Ярик и Варвара. Я в шоках, понимаете?
1: Да красотки,
2: это я уже должна, получается, быть бабушкой. Вау.
1: Ирина, уже 10 лет занимаюсь танцами. Всю жизнь мечтала. Мне 60. Мужу тоже. Сегодня отметим этот праздник. Пойдем в филармонию, послушаем наш камерный симфонический. Ирина, мужу привет и классного похода в филармонию. Так и надо жить.
2: Наталья говорит, доброе утро. А я буду активной бабулякой, которая не сидит ворчащая на лавочке.
1: Мне нравится слово бабуляка.
2: Бабуляка, да.
1: Слушай, у меня такая бабуляка улетная. Да, вот внук делится, она зумер, альфа.
2: И не только, который 40, как там, 40 и 36, да, у нас?
1: Да, да, да. Так, ну что, делитесь своими сообщениями, ребят, в соцсетях. Можно в Макс писать, можно ВКонтакте, например, поделиться. Мы имеем в виду, либо сейчас вы чем занимаетесь, если вы уже бабушка-дедушка, либо пишите фантазию, если вам сейчас, например, 25, но вы представляете себя бабушкой.
2: А вот Наиля говорит, сегодня говорю сыну, что сегодня день пожилого человека. Поздравь нас с отцом. Нам по 60, ну действительно, куда вам? Нам по 60. А он говорит, вы пожилая молодежь, не выдумывай. А в автобусе уже место уступает. Все подкралось незаметно, но мы у него не унываем в душе молодых. Не, ну, Наиля, ну, правда, ну, 60 лет, о чем вы говорите? Вы вообще молодежь еще, в самом расцвете сил.
1: Что ж, мы не закрываем тему, наоборот, ждем больше, больше свежих, новых, интересных, вдохновляющих сообщений и делаем это под Bad Boys Blue.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве уже 9, и знаете, четверг как-то налаживается с первой сменой любимыми хитами, проверенными временем. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Рибман уже рассказывает.
1: Обязательно сделаю это доброе утро. Итак, компании в России с сегодняшнего дня больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку. Сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компании годами используют человека как штатного сотрудника, но при этом оформляют его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. С сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Предотвративший катастрофу на борту самолета компании Fly Dubai израильтянин работает сантехником. Об этом рассказал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что героические действия мужчины предотвратили еще одно 11 сентября. Напомню, накануне самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР и отметил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщается в Телеграме, опубликованной сегодня на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также содействует решению ключевых региональных и мировых проблем. Ну и последнее. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в графстве Норфолк. 25-летний Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Его приятели нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом. Другими популярными персонажами комиксов они стояли у бара, когда рядом появился незнакомец, который выхватил из рук девушки сумку, бросился бежать. Мейсон погнался за вором. Вскоре к нему присоединились друзья в костюмах супергероев. В итоге догнать вора команде все-таки не удалось, но он выбросил украденную сумочку, Бэтмен нашел ее и вернул девушке. И еще курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша и Рита.
3: 3:10 в столице. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Саша Светлов, Рита Субботина предлагает вам сегодня ответить на три вопроса. Что, где и когда, если получится, дадим денег.
4: Да, предлагают еще денежки нас забрать. Вот, а почему бы нет? А еще предлагают с нами подискутировать. Сегодня день международный, всемирный, пожилых людей. Ну, те, кто пожил жизнь, не знает. И вот мы сегодня вам предлагаем, значит, пофантазировать о том, какими вы будете, когда
3: правильно,
4: будете.
3: Правильно, это актерское мастерство по системе Станиславского.
4: Ты можешь сказать «верю»?
3: А ты знаешь, я всю неделю, как пожилой человек, как бы там разговариваю, поэтому не надо меня в эту вселенную и так погружать, я и так внутри.
4: Короче, в общем, давайте подумаем, вот какой бабулькой, дедулькой вы будете такие смешные, знаете, или если вы уже таковыми являетесь, а мы прочитали, что у нас слушатели и в 36, и в 40 становились, вот пишите, как себя чувствуете.
3: Да, и судя по сообщениям, у нас невероятно жизнерадостные, оптимистично настроенные люди. Вот давайте больше таких историй и обсудим в прямом эфире. Ну и, конечно, не будем забывать о главном. И Type — музыка, проверенная десятилетиями.

0: Гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на 1 октября на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникнуть неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Ну а у нас, как всегда, спокойно и без спешки спортивные новости буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Давайте из хоккея начнем. Там много матчей было. «Спартак» потерпел 4-е поражение подряд, уступив дома «Трактору» 4-2 в КХЛ. Далее «Акбарс» дома одержал волевую победу над «Барысом» со счетом 4-1. Ну и «Сочи» забросил аж 6 шайб и победил дома «Салават Юлаев» со счетом 6-3. А что там у наших за океаном? «Питтсбург» в гостях разгромил «Филадельфию» со счетом 7-0. «Малкин» и «Чинахов» забили. «Торонто» победил «Нью-Йорк Айлендерс». У «Марченко» минус 1. Зато «Сорокин» сделал 24 сейва. Красавчик. Далее, что там в футболе происходит? А там скандалы, знаете ли. Ну, в Португалии, по крайней мере. Роналду уехал из расположения команды, не попрощавшись. Причина в конфликте с тренером. Жезуш не выпустил Криштиана на матч с Норвегией, не стал оправдываться и допустил, что Криштиан не сыграет, да еще и с Данией, насколько помню, 2 октября матч. Уже есть инсайды, что Роналду завершил карьеру в сборной. Пока же португалец обещает свое время рассказать правду. Ну, придержал, что поделаешь, не все же сразу. Сестра игрока уже встала на защиту брата, там в соцсетях всех разносит, говорит, что мы недостойны тебя и могли вести себя с большим уважением. Роналду, напомню, провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Давайте так, мы дверь для Роналду не закрываем. И, ну, все-таки надеемся, что эта история получит красивое завершение, которое заслуживает легендарный номер 7. Так, теперь о настоящих героях. Хоккеист родины Егор Залезов обезвредил преступника с ножом в магазине. Да, в благодарность спортсмену подарили электрическую мясорубку. Есть даже видеозапись этого инцидента. Ну, действительно, герои не всегда носят плащи. Команде «Родина» и Егору отдельный привет. Ну и завершим сегодня исключительно на позитиве. Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные к участию в соревнованиях под эгидой с флагом и гимном. Все, по новостям. Все, по музыке. Сиси Кэтч.
0: Физкульт-привет! В первой смене.

0: 9.19. Все, размялись, физкультуру сделали, хиты послушали. А сейчас ты чего?
1: А теперь нужно немножечко отдохнуть в спа. Рассказываю. Туристический спа-поезд. Да, вы не ослышались. Спа-поезд. Запустят из Москвы в Карелию, а в нем будет настоящая сауна с зоной отдыха.
0: Ну, не так поезд спа, спа от слова спать. Или ты имеешь в виду там какие-то комфортабельные условия для тех, кто хочет расслабиться?
1: Так ты дед, исходя из нашей темы. Ага, нет, именно спа. Короче, будет работать с 9 по 31 октября. Сеанс 90 минут, обойдется 2700 человека. Халатики, полотенчика, тапочки включены в стоимость. Слушай, у меня же там день рождения как раз в это время. Вот, может, в поезде отпраздновать, прикинь? Ну, куда-нибудь поехать. Как раз если в Карелию,
0: то... Мы тебе уже колготки купили.
1: Я ненавижу колготки.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комп. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00. We'll be right back.

0: 7:29 на московских часах. Что-то намечается, что-то сейчас будет.
1: Я думаю, будет то, что придет кое-кто. Давай загадками говорить постоянно. Кое-кто придет и, как обычно, кое-как великолепно кое-что прочитает. Вот такая загадка. Попробуй угадать.
0: Ну, кое-как догадались, наверное, уже, что за кое-что намечается. Да, будет актуальная информация, будет Вадима Ривмана, а потом еще игры будут. О, сегодня расскажешь. Погнали.
1: Кое-какой курс, как обычно.
0: Кое-какой, это мягко сказано. Ну ладно, он скажет, какой конкретно. Новости Вадима Ривман, Ретро FM.
2: Да, все хорошо, доброе утро, привет. Итак, в России начался осенний период отправки граждан, призванных на военную службу. По плану, в части соединения за время кампании поедут около 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Минобороны особо подчеркивают, в зону спецоперации, в пункты дислокации наших вооруженных сил в новых регионах призывников направлять не будут. Отсрочка в России предусмотрена в том числе для некоторых работников стратегических отраслей, а также для мужчин, которые учатся очно, воспитывают двоих детей или ухаживают за родственниками с инвалидностью. Напомню, сейчас в России действует круглогодичная система призыва, а отправка в части, как и раньше, весной и осенью. За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 330 беспилотников, об этом сообщили в Минобороны. Режимы беспилотной и ракетной опасности с начала суток вводились в 13 регионах страны, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, в частности. Сегодня вступают в силу несколько нововведений. В частности, вступил в силу и федеральный мораторий на плановые и некоторые внеплановые проверки, в том числе налоговые, бизнесов, пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников, чтобы облегчить предпринимателям жизнь. С этого дня начинается постепенное обеление рынка табачной и никотиносодержащей продукции. У оптовиков и продающих в розницу есть 5 месяцев, чтобы получить у местных властей специальную лицензию, по сути, разрешение на продажу сигарет и вейпов, иначе с 1 марта следующего года торговую точку придется закрыть. С сегодняшнего дня Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. На большей части территории России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы или даже выше нее. Такой прогноз представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно, на севере европейской части страны, Урале и севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. В январе и феврале температура выше нормы прогнозируется в том числе на Урале и в части европейской России. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: 7.35. Настало время серьезных игр в первой смене на Ретро FM. Все, успокаиваемся, сосредотачиваемся, ищем интеллект, эрудицию. Ну ладно, найдем. Найдется где-нибудь.
1: Да, скорее всего, в игре «Что, где, когда». Ребят, хорошо, идем. Вот у нас, получается, три игры было. На самом деле, было три правильных ответа.
0: Да.
1: Один раз капитан взял другой ответ, но, по сути, идем хорошо.
0: Очень победно. Давайте продолжим эту серию.
1: Да, 23-24-88-3, код Москвы, 495, до 30 тысяч рублей можно выиграть. Звоните, будем пытаться.
2: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28-90-58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... «Батарейка».
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Эта игра продолжается, да, теперь уже в осенней серии. Что, где, когда? Радиоверсия.
2: Ну что, попытаемся отгадать и в этот раз.
1: Нашего капитана зовут Дина, она из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ох, Дина, какая же на вас ответственность. Ну, на самом деле, чуть больше, чем на нас, просто с Ритой. Обсуждаем-то мы вместе, слушаем вопрос, пытаемся найти ответ за минуту. А вам, как капитану, по истечении этой минуты, нужно выбрать окончательную версию. От этого тоже очень часто многое зависит. Вы как, в курсе правил игры?
3: Да.
1: Знаете как, что, да?
3: Да, в курсе. Да, я вас все время слушаю.
1: Да, супер. Сегодня вы претендуете на денежный приз в размере 7 тысяч рублей. Что ж, готовы?
3: Отлично.
1: Вопрос послушайте.
3: Готова.
1: Давайте, поехали.
3: Готова.
4: Представляете себе обычный солдатский ремень? В те времена, пишет телезритель, когда я еще служил солдатом, мы вечно сталкивались с проблемой. Металлический язычок на пряжке время от времени отламывался, и ремень приходил в негодность. Однако в конце 80-х годов эта проблема постепенно исчезла, благодаря появлению в нашей стране импортного изобретения, которое находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там?
1: Так.
3: Пока никаких версий.
2: Я что-то подмыслил. Резинка для волос, нет?
1: Резинка для волос. Ну, здесь тоже, да, должно быть что-то не сильно дорогое, с помощью чего очень быстро можно это решить. Я, честно говоря, больше пряжу со звездой помню. А вот эти крепления, как они там были. Ну, если визуально представить, язычок там попытаться. Может, какая-то мышеловка, не знаю, была завезена. Или что-то вот тоже такое из обиходного. Откуда можно было это взять?
2: Степлер, я не знаю.
1: Да, конец
3: 80-х. Может быть, какой-нибудь заклепка, клип какой-нибудь. Типа
1: да.
3: Клипсы, что-то.
2: Да.
3: Ну, не представляю.
1: Что там, не знаю, из одежды, из моды заходило там, да? Какие-нибудь джинсы, не джинсы, на куртках какие-то там заклепки были. Что еще? Изобретение не отечественное, да. Импортное.
3: Нет.
1: Вьетнамская звездочка, да? Но не здесь ее использовали. Ох, не здесь. Что ж, Дина, ну, давайте я повторю вопрос. Представляете себе обычный солдатский ремень. В те времена, пишет телезритель, когда я еще служил солдатом, мы вечно сталкивались с проблемой. Металлический язычок на пряжке время от времени отламывался, и ремень приходил в негодность. Однако в конце 80-х эта проблема постепенно исчезла благодаря появлению в нашей стране импортного изобретения, которое находится в черном ящике. Внимание, вопрос, что там? Дина...
3: Ну, я затрудняюсь ответить. Возможно, придумали какую-то клипсу или какое-то колечко, которое фиксировало этот язычок.
1: Ну, хорошо, да. Давайте эту версию мы обсуждали. Принимается. Послушаем правильный ответ.
4: Внимание! Правильный ответ. Язычок ломался, когда пряжкой пытались открыть стеклянную бутылку с металлической крышкой. И только в конце 80-х годов эта проблема постепенно исчезла, так как в широкой продаже появились пластиковые бутылки с откручивающейся крышкой.
2: Ого!
1: Вот такой поворот.
2: Ну, туда мы вообще не думали,
1: да, ну, про глаза как бы никто ничего не говорит, когда глазом открывали, как бы, да. Глаза там, ну, одного достаточно, в принципе. А вот пряжку жалко было, да. Зубы тоже, да, могли пострадать. Ладно, Дина, это было сложно, да. Это надо было прям представить.
2: Да, да, действительно. Ну, интересно, с другой стороны, как обычно.
1: Спасибо вам за честную игру. Сегодня не получилось победить, следующий раз обязательно. Все устроится, будем ждать вас в гости. Вновь, да, 7000 рублей сегодня остаются в банке Retro FM, но игры «Что, где, когда» продолжаются уже завтра в 9:45. Будем ждать нового слушателя.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro FM.

0: Вспоминаем Мэрилин Монро на ретро-ФМ, которая была не только божественно красива, но и, говорят, очень интеллектуально и грамотно.
1: Да, я думаю, вот это подупиду, хоп, это вот когда я бабулька стану, ну, мы сегодня...
0: Вот когда ты хоп делаешь, там у тебя спина и стреляет. А если бы ты делала пупупиду-пу, как бы, как по классике, тогда бы как бы и спиночка нормально работала, и ножка тянулась.
1: Ну, как, какой характер, так и последствия спины, понимаешь?
0: Пупупиду, хоп, хей, ла-ла-лей, как бы, понимаешь, ты жанры тут не миксуй, где не надо.
1: Ребят, сегодня Всемирный день пожилых людей. Я вот присоединилась вчера, когда волос феном сушила, так нагнулась,
0: вдруг,
1: а потом...
0: как в сказке скрипнула, ну, только не дверь, Риткина, а Ритка.
1: Вот. И сегодня спрашиваем, вот, а каким пожилым человеком вы себя видите? Вот, знаете, хочется сказать, являетесь, но это не так, потому что пока что все сообщения, которые мы получаем, там такой хоп-хей-ла-ла-лей, там как раз пуду-пиду-хей. Вот, пишите, мы с удовольствием прочитаем все ваши сообщения.

0: Пи-дуп. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: We'll be right back.

0: «Между тем» на Ретро-ФМ.
1: Так, ну сегодня день пожилых людей, исключительно в положительном смысле этого слова, то есть людей, которые повидали жизнь, которые много знают, которые готовы делиться мудростью, у которых еще столько энергии, такой запал, которым, кстати, они делятся в сообщениях в соцсетях Ретро. Вот Сергей пишет: «Доброе утро, мне скоро 60, но по шкале биологического возраста 45. Вижу себя подтянутым и стройным дедушкой в будущем, чтобы стать примером для полуторагодовалой внучки, а также для своих товарищей и учеников, поскольку до сих пор играю в дарт, мастер спорта, и тренирую ребят в школе». Сергей, так держать, Дружа. Мужчина.
2: Андрей пишет: «Доброе утро, Андрей из Москвы. Вот вроде не пожилой в свои 50, а уже дед в квадрате. Одного Лешка дочка принесла год назад, за которым сейчас еду в аэропорт встречать от других бабушек и дедушек. А сын 29 сентября подарил нам Ивана, еще одного. Завтра поедем забирать из роддома. И вот скажите, какие заботы радостнее? Счастливее меня нет человека. Андрей, мы вас поздравляем. Класс. И всю вашу семью с
1: Давай
2: выполнением.
1: Сейчас, от добра и позитивчика немножко так к будням вернемся на секунду. Дима пишет на этом: «Ребят, вообще старость – это когда тебе на госуслугах приходит приглашение пройти диспансеризацию. А-а-а. Вот тут сразу появляется желание сидеть на лавочке у подъезда и ругаться на проходящую молодежь».
2: Ну вот я не прочитала про диспансеризацию и что, спину потянула вчера. Поэтому, ребят, это не старость. Вообще такого понятия не существует. Тем более, исходя из того, что мы читаем из ваших сообщений еще очень много всего. Скоро все это прочитаем и вернемся.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: пятница, уже 10. Это первая смена в компании с классными играми и суперхитами, проверенными десятилетиями. Вадим Ривман с проверенными новостями. Прям факт на факте.
1: Только с ними. Доброе утро, привет. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Ну а максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. С сегодняшнего дня в России вступят в силу сразу несколько заметных изменений. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют оклады. Отдельным категориям пенсионеров пересчитают выплаты, а банки ужесточат требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно заработают новые правила для маркетинга, маркетплейсов и самозанятых. Кроме того, подорожают некоторые железнодорожные билеты и коммунальные услуги. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут больше принимать загранпаспорта без биометрии, об этом пишет РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны, еще 14 стран Шенгена. Пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта, среди них, в частности, Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Голливудский актер Джим Керри тайно женился на своей давней возлюбленной, 34-летней азиатской художнице Мин А. Скромная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Отношения пары начались в 2022 году. В феврале этого года они вместе появились на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, где Керри со сцены признался в любви Мин А. Для 64-летнего Джима Керри, добавлю, брак стал третьим по счету. Ну и последнее. В Крыму женщину оштрафовали за любовные надписи в подъезде жилого дома. Жительница Керчи использовала баллончик с краской, чтобы изобразить алые сердца и оставить сообщение на полу, стенах и входной двери соседской квартиры. Тексты гласили: «С днем рождения! Я тебя люблю! Я тебя никому не отдам!» Пользователи соцсетей высказали предположение, что подобным экстравагантным способом женщина решила сделать сюрприз своему возлюбленному. На нарушительницу порядка составили протокол. Подозреваемая выразила готовность устранить последствия вандализма, закрасив рисунки и приведя подъезд в надлежащий вид. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.
0: Один. Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну вот мы и добрались до самой волнительной и одновременно, мне кажется, напряженной игры в первой смене. Называется она «Родная речь», и она про грамотность.
2: Да, добрались или добрались. Эх, никто не даст нам за это 1000 рублей. А вот вам до 5 вообще легко, ну если, конечно же, вам получится отгадать вот эти сложные ударения и 5 слов, которые мы каждый день находим. Это ох, как непросто, и это будет уже очень скоро.

0: гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на 1 октября, на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие, взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолею, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Спокойно и без спешки. Проспайте вместе с нами и помните, ребят, завтра пятница!
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремчик, зайдите, пожалуйста, ко мне.

0: вам о киноновинках этой недели. Всем доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. Мы, Саш, посмотрели, как обычно, за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и расскажем о фильмах, на которые стоит сходить в кино. По нашему, опять же, мнению, оно может быть субъективным.
0: Ну, давай.
1: Я начну. Естественно, я взяла кино, сделанное в Милане, история Армани и итальянской моды, маркировка 16+. Это документальный фильм, биография. Ну, мало того, что, естественно, меня как девочку интересует мода сама по себе, мне, на самом деле, всегда было очень интересно, как строится империя, а тем более модные дома, которые, ну, без преувеличения влияют на весь мир. Значит, итак, о чем кино? На протяжении десятилетий в роскошных салонах Милана рождался облик мировой фэшн-индустрии, ни для кого не секрет. Итальянской модой всегда правили семьи, от Армани, Версачи, Гуччи, Валентино, до Миссони, Зеня, Феррагамо, Дольче Габбана и Прада. Джорджо Армани рассказывает историю вообще глобально о зарождении бренда, но о голливудские звезды, модельеры, известные критики повествуют о влиянии, собственно, которое итальянская мода оказала на весь мир. Девчонки, надо идти, я считаю. Да и вообще, в целом, мне кажется, это очень интересный формат.
0: Да, звучит интересно. Ну, а я решил погрузиться в суровые российские сказки. Сейчас все объясню. Название такое «Царевна Несмеяна». Здесь 6+. Пока вроде понятно. А теперь, внимание, в ролях. Слава Копейкин. Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев. Вот тебе и слово «Пацана», вторая часть.
1: Тут надо песню вот эту вот напевать.
0: Да, ну...
1: Не забывай.
0: Да, либо «Пацаны не извиняются», «Царевны не плачут», можно так было бы назвать. Но нет. Еще в фильме снимаются Виктор Логинов, который Гена Букин, Игорь Чехов, комик, да, и Роман Юнус, тоже которого мы знаем по сестрам Зайцевым. И появляется уже надежда на комедию. А сюжет-то такой. Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой — это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. В общем, история про добро, про волшебство, ну и, конечно, про любовь.
1: Ну что же, ребята, мы свой выбор сделали. Давайте ходить на хорошее кино, смотреть его и делиться впечатлениями.

0: на столичных 10:19. Первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. С вами это утро встречают.
1: Скорую орфографическую помощь вызывали в Москве. Потому что есть. Там торты привезли. Скорая орфографическая помощь. Срочно нужна человеку.
0: Мы по адресу. Нам сюда сказала. Да, орфографическая помощь.
1: Короче, в сети залетел ролик, где девушка звонит в справочную службу русского языка РАН. А такое есть, чтобы узнать написание слова «инфлюенса» для своей статьи. Мало того, я прям признаюсь, а чего? Ближе к народу. Я вообще не знала, что это слово, это грипп.
0: Инфлюенса?
1: Инфлюенса.
0: Интересно, я думал, что это просто какой-то лидер мнений.
1: Нет.
0: Флю, это же грипп, по-моему, флю, да.
1: Ну, это же нужно еще к английскому обратиться тогда языку. Да. Тут как бы филолог, лингвист, хотя у меня такое образование.
0: Чего ответили?
1: Да? Ну, все правильно, инфлюенса, сейчас оно используется. Вот, ответ был не только бесплатный, но и быстрый. И вообще он был. Давайте вот с этого начнем. То есть, я напоминаю, получается, у нас есть справочная служба русского языка РАН. И туда можно позвонить, ребята. Но только позвонить. Вот с на «и» ударение.
0: Да, для тех, кто звонит, видимо, там, оставайтесь на линии. Да, мы подумаем, соединять вас или нет. Хотя, наверное, таких наперед могут соединить, потому что помощь действительно нужна. Ну и мы в нашей игре «Родная речь» тоже помогаем становиться грамотнее всем, и в том числе себе. Там 5 слов со сложными ударениями, и игра будет уже через 20 минут.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 14 градусов тепла. Ветер западный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
8: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-ком. Комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: 14-го и с вот таким легким, я бы даже сказал, больше весенним настроением, благодаря команде «Секрет», мы продолжаем наше утреннее приключение. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Да, ну, кстати, Москва нас вообще радует этой осенью. Пока что у нас тоже за окном солнышко даже, а хотя уже 1 октября.
0: Ты красотка, ты такая неожиданная, такая вся... Принял?
1: Поаплодируй. Ты же говорил про Москву, не про меня. Ты красотка такая вся неожиданная. Просто я там не услышала.
0: Про Москву и всех москвичек.
1: Ай, молодец, а.
0: Официально москвич Вадим Ривман расскажет новости на Ретро-ФМ.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, сразу несколько важных изменений начали действовать в России с сегодняшнего дня. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через СБП до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. Ну а билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%. В Москве и Подмосковье начинают включать отопление. Процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и больницы, затем в жилые дома. В Московской области полностью завершить запуск отопления планируют до 10 октября. Более 1500 автомобилей без номеров или с подложными знаками эвакуировали в столице с начала года. Такие цифры озвучил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Такие машины по решению городской антитеррористической комиссии отправляют на спецстоянки для проверки полицией. Власти объясняют это тем, что авто без номеров может находиться в угоне или использоваться в противоправных целях. Типичный пользователь цифрового рубля – это мужчина от 36 до 45 лет, у которого есть накопительный или инвестиционный счет. Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК по итогам первого месяца массового внедрения новой формы валюты. Всего с начала сентября клиенты одного из крупных банков открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Около 14% из них живут в Москве. В число самых активных городов также вошли Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Сразу несколько заметных астрономических явлений можно будет наблюдать в России в октябре. Уже 4 числа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем и будет особенно хорошо виден на ночном небе. В ночь с 8 на 9 октября ожидается максимум метеорного потока Дракониды до 15 метеоров в час, а 21 октября пика достигнут Ориониды, образованные частицами кометы Галлея. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: товарищи. 10:36. Точное московское время. Достаем листочки. Начинаем урок родной речи.
1: Ну, не просто так.
0: Урок начался.
1: Да.
0: А может, и начался. А может быть, даже начался. Но не, начался.
1: Пятерочки, троечки и даже двоечки у вас будет в тысячах, что очень приятно. Звоните. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 10.42, точное московское, у нас на связи Чебоксары. Александр, здравствуйте!
2: Ребята, всем привет-привет! Вообще рад просто до вас дозвониться. Вообще такие классные, вообще молодцы, вообще просто супер.
3: Спасибо,
1: спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр, ну пока вне игры. А вот, кстати, проверочка, из Чебоксар или из Чебоксаров?
2: Из Чебоксар.
1: Принимается правильно. Ну, по крайней мере, грамота РУ подсказывает нам такую же версию. Итак, Александр, вы уже практически балл собрали. Ну, вам нужно
3: осталось
1: будет...
3: Осталось перевести в тысячу.
1: Да-да-да. Вам нужно будет из пяти слов вот правильно расставить ударение так, чтобы мы сказали первый раз за полтора там месяца, за месяц, ну, ничего себе, 5000 рублей. О таком мы еще не говорили. Такого еще ни с кем у нас не было.
3: Попробуем.
1: Будьте первым нашим чемпионом, хорошо?
2: Давайте, погнали.
3: Ну что же, первая двойка игроков, хочется сказать, на барабане. Итак, отрок или отрок?
2: Еще раз.
3: Отрок, отрок.
2: Отрок.
3: Приняли.
1: Далее. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Есть.
3: Приняли. Продали или продали?
2: Продали.
3: Есть.
1: Корысть или корость?
2: Корысть.
1: Корысть или корость?
2: Корысть.
1: Так.
3: Облилась или облилась?
2: Облилась.
1: Принимается. Не, ну мы так мощно начали,
3: мы,
1: да?
3: Мы тут уже вот так вот лапки держали все. Ну,
1: потом электричество выключили. Ну что, отрок, верно, 1000 ваше. Баловник, правильно, 2000 ваши. Продали, конечно, 3000. Великолепное было начало. Дальше появилась корость. Вот, ну, наверное, от противного, да, пошли корысть, оно же как бы очевидно. Значит, наверное, правильно, корысть.
3: А так думали, деле, да? Как слышно, так и пишется, хочется
1: да,
3: сказать.
1: Да, да. Здесь все-таки корысть, поэтому ты еще не заработали. И облилась, облилась, но все-таки чаще, да, в большинстве случаев, да, в глаголах женского рода на последний гласный слог облилась, надо было сказать. Поэтому три первых правильных ответа приносят вам сегодня 3000 рублей.
3: Ну вы красавчик.
2: Отлично.
1: Я половину слов не разбираю, но чувствую этот позитив и искреннюю радость человека. Александр, рады за вас, поздравляем. Не знаем, что там за ванная или, может, автомобиль, из которого так звук вот идет непривычно. Но спасибо вам, что составили нам эту компанию и честно играли в родную речь. Кстати, эта игра продолжается, и каждый из наших слушателей может заработать до 5000 рублей.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: Так, родная речь состоялась, а что у нас осталось? Ну, давай.
1: С стихами ты заговорил опять.
0: Пять слов со сложными ударениями. Их нужно произносить так. Отрок, баловник, продали, корысть, облилась. Зафиксировали, используем.
1: Да, я еще посмотрела быстренько. Поднял, приподнял нам же. Ой, поднял, приподнял. Правильно? Так же говорят?
0: Сказали, да, так. И вот. Обычно так. Но...
1: Ударение поднял, но это вообще не считается. Потому что мы за живой вот такой русский язык. Ну, когда есть лучше. Да, не обнял, приподнял.
2: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.
16: Retro FM.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня день пожилых людей, и мы сегодня с очень позитивной легкой стороны обсуждаем. Вот если вы уже по паспорту, да, относитесь к таковой категории людей, расскажите о том, какой вы, дедушка, бабушка. Либо, если вы помоложе, да, и все впереди, пофантазируем, покреативим, какими бы вы были в будущем бабулями, дедулями. Но у нас столько жизненной энергии в людях, что как бы слово пожилой вообще отбрасываем. А Вадим пишет: я такой дед, что средняя внучка, ей 3 года, периодически заявляет, что надо искать другого дедулю. Но, когда приходим к ним в гости, она всех оббегает, ловко уклоняясь от рук, и обнимает первого меня. А вообще, дети, их у меня 5, и внуки, их пока 4, приносят столько положительных эмоций, что словами не передать. Вадим, поздравляем, это счастье.
2: Татьяна говорит: доброе утро, Татьяна из Крыма. Живу в поселке 600 метров над уровнем моря. Я уже 28 лет бабушка. И на свои 70 лет я подарила себе квадроцикл. Теперь я единственная бабушка на квадрике в поселке в ближайших горах. И не считая себя пожилой человеком, я молодая и счастливая. Так держать, так и есть.
1: Татьяна пишет: здравствуйте, мне 55. Когда приезжают внуки 16 и 10 лет, пацаны, хожу с ними в спортзал, с младшим бегаю по залу, играю в футбол, со старшим в бадминтон. Кто знает, что они внуки мои, вообще в шоке просто.
2: Так, ну и давай завершим вот этим сообщением. После того, как стала бабушкой, через полгода вышла замуж. Раунд. Вот пусть вот так вот все и проходит, ребята.
1: Да, пусть у вас так судьба счастливая и складывается. Да, и как говорила знаменитая героиня фильма «Москва слезам не верит», да, в 40 лет жизни только начинается, в 50, в 60 только начинается. Главное — находить себя вновь и вновь, и тогда будет у вас и радость, и здоровье, и сила. А уж музыкально мы поддержим. Если надо, и 60-е вспомним. Если надо, и 90-е, и нулевые. У нас на Ретро-ФМ хиты, проверенные десятилетиями, которые мы все вместе любим.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. 7

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 11 часов. Новый месяц этой осени. Октябрь. Первое число сегодня. Четверг. И, конечно, новые новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Новый месяц, новые законы. В России с этого дня заработали новые правила для маркетплейсов. Нововведения касаются миллионов граждан. Главная идея этого изменения – сделать правила работы цифровых сервисов более прозрачными и защитить продавцов и покупателей от внезапных решений платформ. Например, покупатель сам сможет выбрать способ возврата товара ненадлежащего качества, а заявку можно будет подать прямо в личном кабинете, без похода в пункт выдачи. Банковский сервис также не стоит на месте. Наличные, которые внесли через банкомат одного банка, теперь можно зачислить на свой счет в другом банкомате через систему быстрых платежей. Лимит составляет 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 в сутки и 200 тысяч в месяц. Однако банк, владелец банкомата, может взимать комиссию, о которой должен будет сообщить до подтверждения операции. Новые решения в строительстве жилых комплексов, общественных зданий и производственных помещений демонстрируют в Екатеринбурге. Там проходит международный строительный форум. Свои разработки демонстрируют почти 100 производителей. Например, они предлагают взглянуть на новый огнеустойкий отделочный материал. Он поможет защитить от огня при падении осколков беспилотников на здание. МВД хочет резко повысить некоторые судебные штрафы. Как пишет Коммерсант, ведомство предлагает наказывать до 33 тысяч рублей поручителей, которые отвечают за явку подозреваемого или обвиняемого в суд. Сейчас за это штрафуют на 10 тысяч. Также МВД предложило увеличить взыскание за выполнение обязанностей перед судом для свидетелей, потерпевших, экспертов, переводчиков и других участников уголовного процесса. Ну а в Китае отмечают главный государственный праздник – День образования КНР. Республика была основана 77 лет назад. Более 120 тысяч человек приехали в Пекин, чтобы лично увидеть торжества. Отмечу, в честь Дня образования КНР жители Китая отдыхают сразу 7 дней. Этот период принято называть «золотой неделей». И о валюте. На этот четверг доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Retro FM Paradise. 1 октября, сегодня четверг. Ну что, Международный день пожилых людей утром обсудили уже. Какие там праздники остались у нас? Давайте-ка посмотрим. Ничего себе, как много. День сухопутных войск сегодня в России. Поздравляем всех причастных. Обязательно день рождения почтовой открытки. Международный день охраны енотов. Енот смешные, енот хорошие. Так, день воздушных шаров. По всему миру день CD-плеера. Там что-то еще сладенькое у нас было. Всемирный день какао и шоколада. Международный день кофе. И это тоже сегодня. И смотрите, прямо вообще про нас с вами, про всех здесь собравшихся. Международный день музыки, вы представляете? Вот это да! Уж отпразднуем, так отпразднуем. Начинаем прямо сейчас, точнее, продолжаем. Скоро Modern Talking, Дмитрий Маликов, группа Roxette и много чего еще здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Теперь октябрьский здесь с вами рядом.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
8: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Это Modern Talking, Atlantis is calling, вызывает Атлантида. Кстати, как показали опросы, в последнее время более 70% россиян вообще не отвечают, когда видят звонок с незнакомого номера. Ну, опасения понятны, мошенники и всякое такое, рекламное и прочее. Я вот тоже, кстати, трубку никогда не беру, когда что-то непонятное и чего-то от меня хочет. Но иногда, знаете, вот бывает, запишешься, ну, не знаю, на ТО, например, автомобиль должен пройти, тебе звонят, чтобы напомнить потом, через какое-то время,

0: что надо приехать, а ты трубку не берешь, потому что, ну, как номер-то незнакомый. Ну, вот такой вот минус бывает. Но, тем не менее, оставшиеся там почти 30% говорят, что всегда отвечают на звонки. Даже если номер им не знаком, кто-то говорит, что надо просто вынужден по работе общаться с незнакомыми, другие опасаются пропустить важный звонок. Ну, а есть еще и такие, которые просто от скуки берут трубку, чтобы побесить, как они говорят, рекламщиков, мошенников и так далее. Кстати, друзья, хотел сказать, если когда-нибудь вам позвонят и спросят по телефону, какое радио вы слушаете, вы же знаете, что ответить, правда? Ну, если что, я вам подскажу. Retro FM, ну, естественно. Так, музыка. В ближайшее время Fancy, Lubega, также Самоцветы. В Москве уже 11 часов и 36 минут.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру /14-00.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
8: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
9: «М2 Connect». Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. «М2 Connect». Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Фэнси на Red FM. Slice me nice. Нарежь меня нежно. Да, нашинкуй меня буквально. Помельче. Ну, как будто бы какой-то двусмысленный подтекст определяется. Возможно, даже откровенный. На самом деле, нарезать никто никого точно не собирался здесь, судя по всему. И, кстати говоря, из-за метафор, вот не только этой, но еще там в тексте встречаются такие, как «я горячий, как лазанья». Например, если переводить на русский, песню в свое время, в середине 80-х, посчитали даже слишком дерзкой для радиоэфиров, но это, как вы сами понимаете, только подогрело к ней. Интерес настолько подогрело, что мы до сих пор заинтересованы в ее прослушивании, ну и, конечно, в прослушивании всех остальных гениальных участников процесса. Очень скоро группа «Абба», Юрий Шатунов и «Ласковый май» прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: О чем молчат мужчины?
9: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Позднее полдень. Продолжается четверг, 1 октября на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России началась осенняя призывная кампания. Как сообщает ТАСС, призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете и не имеющие отсрочки или освобождения. Работу военкоматов упрощает единая государственная информационная система воинского учета. Повестки можно получить на бумаге или через госуслуги. А сведения о призывнике доступны военкомату независимо от местонахождения и региона учета. Кампания традиционно продлится до 31 декабря. Почти 52 миллиона рублей выделило правительство России на мониторинг ледника Колка в Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят Миноборнауки страны, Росгидромету и МГУ. Исследования включают наземные наблюдения, спутниковый мониторинг, измерение объема льда и контроль температуры грунта. Мероприятия направлены на предупреждение экологического ущерба от возможного схода Колки. Во Владикавказе стартовал форум «Архалания» в рамках Года архитектуры. Он будет проходить 2 дня. Тема форума – точка отсчета. Событие посвящено обсуждению будущего городов и сел Северной Осетии, сохранению исторического облика и созданию современных и комфортных условий для жизни. Форум соберет архитекторов, градостроителей, представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества. Программа включает круглые столы с ведущими урбанистами России, уличный фестиваль на проспекте Мира, выставки, фотопроекты и многое другое. Еще одна модельная библиотека открылась во Владикавказе. Об этом сообщает мэрия города. Филиал 4-й централизованной библиотечной системы на проспекте Коста 92 обновили в рамках нацпроекта «Семья». Для детей оборудованы интерактивные зоны, для взрослых – места для чтения и работы. В здании есть высокоскоростной интернет и доступ к электронному национальному библиотечному фонду. Напомню, ранее первая модельная библиотека открылась на улице Коржалийской, 29. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
3: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите! «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
4: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот в очередной раз убеждаюсь в том, насколько все-таки в русском языке все продумано. И как важны ударения. Вот сижу и читаю название песни, да? «Пристань». Ну, там, к твоей надежде, видимо, я не знаю. Тут еще, видимо, слепота природная тоже помогает, конечно. «Пристань» или «пристань». Ну, мы-то с вами, понятное дело, пришвартовались к правильному причальчику, выбрали бухточку свою любимую, музыкальную, мелодичную, ретро-ФМовскую. Да, скоро с нами, конечно, музыка та, которую мы любим. Веселые ребята на подходе, группа «Корона», также «Крис Ри». Все это будет рядом уже в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 20 минут.
1: Реклама. Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: тобой не знали сами, что же было между нами.
1: Да, ну мы же сейчас высокотехнологичные с вами эре находимся, проживаем. Если мы вдруг не знаем, что там было вдруг когда-то между или еще где-то, можно же прочитать. Там все для... Книжки для взрослых тоже выпускаются. Там все написано. Как, что и... Ну, собственно, что я рассказываю, господи. Да, друзья, я могу... Здесь моя работа заключается больше в том, чтобы

0: так сказать, присмотреться вперед в нашу с вами общую музыкальную, притягательную, манящую даль. Тина Казинс скоро. «Мираж» на подходе. И группа «Смоки», и даже это еще не все. Обязательно скоро все услышим. Здесь на Ретро FM 12 часов и 36 минут московское время.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Реклама. В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас. «Алания Синема».
6: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Это Тина Казинс. Между прочим, до музыкальной карьеры Тина работала профессиональной фотомоделью, а вот вокальный талант ее открыли, ну, совершенно случайно, просто во время одного из модных показов, где она просто напевала песню за кулисами. Вот, а я ж о чем говорю. Иногда напевать, даже если себе под нос, это может быть полезным. Ну, во всяком случае, я периодически практикую. Чего и вам советую. Кому будем подпевать в самое ближайшее время, давайте разбираться. Альбана и Рамина Пауэр до завершения часа. Владимир Маркин. Ну все, я готов. Ну, в смысле, и целовать песок, и подпевать. Буквально через пару минут все будет здесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: В

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве уже 13 часов. Четверг, напомню, на календаре 1 октября продолжается. Ну а сейчас самое время знакомиться с новостями. У нас есть человек, который хорошо в этом разбирается. Дмитрий Королев, он уже здесь. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Так как отметили в Минтруде, максимальная сумма пособия в следующем году составит почти 240 тысяч рублей в месяц. Речь идет о работниках, чей трудовой стаж 8 и более лет. Также размер выплаты зависит от заработка. Штрафы за хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах повысят в два раза. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. В частности, это также коснется нарушений правил пожарной безопасности, порядка проведения митингов и поведения на спортивных соревнованиях. Как подчеркнули авторы законопроекта, штрафы за большинство этих нарушений не увеличивались с 2012 года. Срочников начнут отправлять на тушение пожаров. Соответствующий законопроект согласовал Комитет Госдумы по безопасности. Как пишут Коммерсант, документ разрешает привлекать солдат срочной службы и к аварийно-спасательным работам. Сейчас военные подразделения пожарной охраны работают в основном на закрытых, особо важных и режимных объектах. Законопроект предлагает разрешить им тушить пожары также в населенных пунктах и городских лесах. Четыре пассажира рейса Fly Dubai получат госнаграды за героизм. Решение принял президент Израиля Ицхак Герцог. Среди награжденных мужчина, который удерживал штурвал и помог выровнять падающий самолет. Врач, оказавший помощь командиру, и пассажиры, которые проникли в кабину пилотов и обезвредили подозреваемого. Напомню, самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, чуть не разбился накануне. Позднее выяснилось, что второй пилот пытался разбить лайнер. Мудрость, зрелость и красота. Сегодня в России традиционно отмечают День пожилого человека. Дата совпадает с одноименным международным днем, который установила Генассамблея ООН. Считается, что традиция чествовать пожилых людей зародилась в Японии. Позже вопросами старения озадачились и в Европе. В России же праздник учредили в 92-м году. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, в пожилой возраст люди вступают в 60 лет. И о валюте на этот четверг: доллар 83,56 рубля, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные добрые внутри. На лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. Где

0: summer kisses.
1: Это значит летние поцелуи. Кстати, самые безопасные поцелуи летние. Ничего не примерзает нигде, не обветривается, очень удобно. А если еще и со своей собственной женой, ну или мужем, так и вообще, считай, ничего не угрожает в принципе. Лето. Прекрасное время года. Очень прекрасное время года и осень тоже наша любимая. Особенно, когда отопление включают. Ну, а музыка на ретро-ФМ согревает абсолютно всегда. Скоро группа Абба, Жан-Мишель Жар и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Согреваюсь вместе с вами.
2: Утреннее шоу на ретро-ФМ.
3: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
4: Как вы говорили, у нас гальяна.
3: Во, нельзя переделать.
4: Хорошо, если
3: но
4: так
3: сегодня...
4: удобнее. Помните про темный шоколад?
3: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
5: Сладкий чай.
3: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
5: Первая смена.
2: Утреннее шоу на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
9: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
10: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Что? Меня снизили?
13: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
14: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
16: Круглосуточно.
17: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Мама Мия, группа Абба, которая в свое время потеснила с первого места британского хит-парада самого Фредди Меркьюри. Да, легендарная композиция группы Queen, «Богемскую рапсодию». Это было в январе 1976 года. Представляете, битва титанов. Прямо рассказывал об этом в программе «Ю» однажды. Немного о чем еще, конечно, касаемо группы Абба и других исполнителей. Послушать все это всегда можно в подкастах, на сайте или мобильном приложении Retro FM. Ну, а премьерные выпуски программы «Ю» ходит в эфир по субботам здесь, на Ретро-ФМ, в час дня. Ну, например, на этой неделе буду рассказывать не об одном исполнителе, а расскажу о самых главных танцевальных хитах 80-х. Будет жарко, горячо, будет интересно. Обещаю, приходите все в субботу в 13 часов прямо сюда, на Ретро-ФМ, в программу «Ю».
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь.

0: Заряжаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: One More Night, Фил Коллинз, еще один вечер, а потом ночь, а потом еще одно утро. И я снова приду с удовольствием сюда, на работу. С удовольствием и за удовольствиями музыкальными. У нас ведь их тут так много. Ну, ко всем остальным просьбе не расходиться. Чуть не забыл, тут Филичта намечается на Ретро-ФМ. Это значит, можно и нужно будет передавать, поздравлять, признаваться. Да, счастливый час начинается в 14 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Отличное время провели. Все, завтра вернусь. Пока. До пятницы.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 14.00 в столице. Что такое счастье, друзья? Мы на Ретро FM с уверенностью отвечаем. Феличита.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В России началась осенняя призывная кампания. Как сообщает ТАСС, призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете и не имеющие отсрочки или освобождения. Работу военкоматов упрощает единая государственная информационная система воинского учета. Повестки можно получить на бумаге или через госуслуги. А сведения о призывнике доступны военкомату независимо от местонахождения и региона учета. Кампания традиционно продлится до 31 декабря. Почти 52 миллиона рублей выделило правительство России на мониторинг ледника Колка в Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят Миноборнауки страны, Росгидромету и МГУ. Исследования включают наземные наблюдения, спутниковый мониторинг, измерение объема льда и контроль температуры грунта. Мероприятия направлены на предупреждение экологического ущерба от возможного схода Колки. Во Владикавказе стартовал форум «Архалания» в рамках года архитектуры. Он будет проходить 2 дня. Тема форума – точка отсчета. Событие посвящено обсуждению будущего городов и сел Северной Осетии, сохранению исторического облика и созданию современных и комфортных условий для жизни. Форум соберет архитекторов, градостроителей, представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества. Программа включает круглые столы с ведущими урбанистами России, уличный фестиваль на проспекте Мира, выставки, фотопроекты и многое другое. Еще одна модельная библиотека открылась во Владикавказе. Об этом сообщает мэрия города. Филиал 4-й централизованной библиотечной системы на проспекте Коста 92 обновили в рамках нацпроекта «Семья». Для детей оборудованы интерактивные зоны, для взрослых – места для чтения и работы. В здании есть высокоскоростной интернет и доступ к электронному национальному библиотечному фонду. Напомню, ранее первая модельная библиотека открылась на улице Коржалийской, 29. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек. Это были новости на Ретро FM. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент».
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите! «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Саша из Владивостока передает привет Маше. Говорит, что он ее очень сильно любит. Маш, поверьте, вот Гриша не врет, учитывая количество сообщений, которые он нам прислал тут за последний час. Точно не врет. Алексей, инженер первой категории из города Таганрог, передает огромный привет всем железнодорожникам и, в частности, ростовскому РЦДМ, что бы это ни значило. Всем хорошего настроения, удачи, счастья и любви.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Мадонна, Феличите на Ретро-ФМ, друзья, читаю ваше сообщение. Ну, те, которые подписаны, естественно. Жена Вера передает привет мужу Владимиру из Рубцовска. Вовочка, очень тебя люблю, пишет Вера. Коллега Лилия передает привет МКУ Гафурийского района, а именно Айгуль Венере, Ольге и Радику Миниахметовичу. Еще немного поработайте домой, а завтра пятница. Ну и, наконец, Наталья из Калининграда с Днем Ангела поздравляет Алексея. Здоровья, благополучия, удачи, успехов в работе, денежек побольше.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Я тоже вас понимаю, друзья. Дело ответственное, эмоции, так сказать, переполняют, хочется сказать много. Но вы самое главное не забывайте подписываться, потому что если сообщение не подписано, нет смысла читать. Вот Лилия передает огромный привет своему лучшему на свете братику Николаю Скворцу. Он сегодня летит домой в Георгиевск, и своему любимому мужу Алихану. Мы крутые, пишет Лилия. Дмитрий Руц передает привет своей любимой маме Ольге. Очень ее люблю. Город Бийск. А Владимир из Долгопрудного передает привет в Одессу Валентине Байол и брату Сергею, племяннику. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53-14-15.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
9: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Дарья поздравляет мамочку и бабушку Веру Маршалову с днем рождения. Мы тебя очень любим. Подпись «Твои девчонки». Олег Белокрылов из Перми передает привет Василию Хохрякову из рекламной компании КМС. И доценты Ируся, Викуся, Каришка, Александр Сергеевич поздравляет заведующую лабораторией кафедры коллоидной химии РХТУ имени Менделеева Елену Юзефовну Шинковскую с днем рождения. Здоровья, благополучия, счастья. Поменьше ругаться на нас. Мы вас любим, мы добрые. Но иногда шалим.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Пардону просим, как говорится, друзья, но читать буду только подписанные сообщения, у которых есть подпись. Селяви, товарищи. Ислам передает привет организации «Втор-проект» в Калининграде. Сереге, Андрею, Валерии, Сане, Андрюхе, Свете и Диме. Татьяна из Батайска передает пламенный привет Олежке.

0: Кавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Ирина из Москвы написала такое сообщение. Мы с мужем Алексеем завтра празднуем 39 лет совместной жизни, чему я очень рада. Порадуйтесь вместе с нами. Ирин, мы очень радуемся, честно. Наталья Силакова передает привет своим дорогим коллегам Эльвире и Юле. Не унывайте, завтра пятница. Вообще, каждый рабочий день проходит в компании RetroFM незаметно, пишет Наталья. Вот это правда. У меня вот лично именно так и происходит. Екатерина передает привет своим дорогим коллегам Эльвире и Юле. Подождите, это я уже прочитал. Что-то здесь не то. Ну окей, друзья, продолжим совсем скоро. Вы, главное, не забывайте подписываться.

0: островок счастья в безбрежном океане эфира. Так бы я назвал наш филичтон на Ретро-ФМ. Друзья, читаю ваше сообщение. Татьянка передает привет своему Сережке Гудкову. Хорошего ему позитивного дня и с днем элегантного возраста нас. Пусть будет все хорошо. О, какой интересный эпитет. Дина Жалдошева передает привет себе и Руслану, который едет сейчас из Москвы в Кыргызстан на машине. Слушаем Ретро-ФМ, ребята. Хорошей дороги. Ну, а Виктория из Алматы передает привет доченьке Елизавете. Очень ее люблю, пишет Виктория. Безумно скучаю. Спасибо, Ретро-ФМ, что вы ей слушаем каждый день. Пожалуйста.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
17: Радио Хаб. 12+.

Это Эрос Рамазотти и Тина Тернер. Они завершают сегодняшнюю филичиту, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и в конце программы несколько сообщений. Наталья, привет из Егорьевска, передает привет боевым товарищам, вернее, наверное, подругам, правильно, Натахе, Ире из Водоканала и Сергею из ЖЭУ. Друг Николай, величайший привет передает Владимиру из Воскресенска. Он сейчас находится на высоте. Желает ему слушать только ретро-ФМ и поменьше философствовать. Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Сергей из Орска передает привет Ирине Туленковой в город Оренбург. Ваши глаза, Ирина, сводят меня с ума. Ну, а Юрий Крылов передает привет из дождливого Крыма, из поселка городского типа Советский район, Республика Крым. Значит, так. Сегодня у двоюродного брата круглая дата. Ему сегодня исполнилось 30 лет. Его зовут Рамазан. Вот, собственно, Юрий поздравляет Рамазана. Ну и, наконец, Дмитрий из Екатеринбурга передает пламенный привет отделу маркетинга Анне Ковалевой, Петру Сидорову. Ребят, вы лучшие напарники. Спасибо за вашу поддержку. Ну и привет начальнику Олегу. Продуктивного ему дня и хорошего настроения. Ну вот на этом, пожалуй, все. Друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет в Феличите на Ретро-ФМ.

0: В начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Ждет весь мир. Российский президент сегодня выступит на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай». Событие начнется буквально через час. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это одно из нескольких ежегодных выступлений Владимира Путина, которое приковывает внимание всего мира. Как и во все предыдущие заседания и выступления Владимира Путина, заранее содержание речи президента не разглашается. Индексация пенсий в следующем году будет проведена дважды, в феврале и апреле. Это заложено в проекте бюджета. В Международный день пожилых людей, который отмечается сегодня, зампред правительства Татьяна Голикова рассказала и о других мерах поддержки пожилых людей. Так, для работающих пенсионеров действуют программы бесплатного переобучения по НАСПроекту «Кадры». Для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, действуют программы активного долголетия. В регионах работают гериатрические центры. Количество экскурсионных поездок россиян в Абхазию в этом году выросло более чем на 40%, и власти республики рассчитывают на дальнейший рост. Об этом сегодня во время встречи с коллегой из Абхазии сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Россия будет способствовать достижению этой цели. Потребуется вложение в инфраструктуру и обеспечение безопасности. Ну а ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит оказывать Абхазии помощь в решении актуальных задач. Планируете переехать в Японию? Готовьтесь потратиться. Страна восходящего солнца в 20 раз повысила плату за вид на жительство. Стоимость оформления постоянного разрешения выросла почти до $1300. Также японские власти ужесточили требования к желающим получить ПМЖ. Теперь большее внимание будут уделять уровню дохода и знанию японского языка. Ну а ранее там впервые с 1978 года повысили визовые сборы. Они подорожали сразу в 5 раз. Президентский проект для руководителей детских садов запустят в России. Старт дадут в следующем году. А такие в каких планах рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. А ранее он рассказал, что ведомство обновит стандарт работы и самих садиков. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Ретро FM. Завтра с 7 до 11, как всегда, игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет продюсер, режиссер, мы знаем ее по проекту «Фабрика звезд», кстати, не только, Лина Арифуллина. В общем, не проспите, друзья, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь, температура воздуха около 14 градусов тепла, ветер западный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.
8: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
11: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: чего только не совершишь от нечего делать, друзья. Но лучше все, конечно, от нечего делать лежится на диване и слушается любимая музыка. На Ретро-ФМ, само собой. Уже совсем скоро у нас Рики Повери, Беллини и Михаил Боярский. В Москве 15 часов и 35 минут.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Марбашова, 72.
5: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: и бедные, или, если угодно, на итальянском реке и повере, решили таки поддержать отечественного производителя Made in Italy. Так называется эта песня. 15 часов и 49 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джо Дассен и группа «Мираж».
1: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Retro-FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: В Москве 16.00 на Retro FM. Впереди Билли Джоэл группы «Рефлексы» и «Bad Boys Blue».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ» с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 45 тысяч жителей Северной Осетии установили самозапрет на кредиты за время работы сервиса. Он был запущен в марте прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, всего за указанный период было подано около 60 тысяч заявлений на установку функции, на снятие свыше 9 тысяч. В целом по стране статус самозапрета действует у 22 миллионов россиян. По числу установленных ограничений на получение кредита Северная Осетия находится на 81-м месте среди других регионов. Запуск централизованного отопления в учреждениях образования и социальной сферы Северной Осетии начнется в первой половине текущего месяца. Об этом сообщает Республиканский водоканал. В настоящее время специалисты завершают подготовительные работы. Отмечу, котельные уже запущены в детских садах, которые отапливаются от собственных источников тепла. Британия ввела санкции в отношении президента Южной Осетии Марата Камбулова и советника президента России Алана Гаглоева. Об этом сообщает ТАСС. Всего в расширенный антироссийский санкционный список попали 23 физических и юридических лица. Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, а их банковские счета в случае наличия будут заморожены. Предварительной причиной пожара в селении Майском называют поджог. По информации МЧС, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы. Также стало известно, что помимо четырех экскаваторов, огнем был поврежден металлический вагончик. Напомню, общая площадь возгорания в Майском составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар был оперативно потушен. Во Владикавказе в парке «Металлург» сносят 42 аварийных дерева. Об этом сообщает городская администрация. Специалисты выявили в стволах пустоты, гниль и грибковые заболевания. На каждое из деревьев, многим из которых более 50 лет, подготовлены соответствующие документы. На месте спиленных будут высажены саженцы лиственных пород. Также в парковой зоне проведут санитарную обрезку 120 деревьев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
3: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения призов у консультантов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: на календаре, а значит, скоро пятница, а чуть позже и выходные. Мне кажется, хорошая новость. Друзья, 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Лубега. Песни Звон Васильевича и Крис Ри. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза — сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь, температура воздуха около 14 градусов тепла, ветер западный 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
9: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, вряд ли эта композиция прозвучит в эту субботу в час дня в программе «Ю». Все-таки «Лу бегает 90-е», хотя это же кавер, так что все возможно. Друзья, в эту субботу Юрий Гурьянов расскажет о главных хитах дискотек 80-х. Не пропустите, будет супер выпуск уже, между прочим, послезавтра, час дня, ретро-ФМ, программа «Ю».
1: Реклама. Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
4: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62. 0000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Владикавказ». 54-11-00.

0: Друзья, знаете, чем осенняя депрессия отличается от весенней? Весной еще и солнце бесит. Ну, впрочем, любимая музыка Retro FM, она только радует, причем в любое время года и суток. 16:49, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я с вами прощаюсь до завтра. Далее на Retro FM встречайте Олега Орлова уже в следующем часе. Ну, а до конца этого часа Сандра и песни из «Большого космического путешествия».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, но... Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад. Сладкий чай. Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 17.00. Готовимся послушать песню с кавказской пленницы и Сиси Кетч через пару минут на Ретро FM. Ретро FM. Самые последние новости принес нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения с Белоруссией. Оно позволит белорусским госорганам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств. Соглашение предусматривается, что Министерство юстиции Беларуси вправе открывать один или несколько банковских счетов в российских кредитных организациях в рублях, и на эти счета будут поступать денежные средства, взысканные в России по соответствующим исполнительным документам. Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и российская нефть марки «Юрлс». Самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных бирж. Ячмень подорожал на 39,4% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров заметно выросли цены на овес на 22,5% и апельсиновый сок почти на 12%. Ну а лидером снижения среди продуктов питания стало какао. Оно подешевело почти на 21%. Нефть марки «Юрлс» выросла на 36,26%. На национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в 2027 году планируется выделить 22,59 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Деньги пойдут на несколько направлений: на разработку ветеринарных препаратов и на производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок. Также на научные разработки в области селекции и генетики в 2027 году запланировано почти 9,67 миллиарда рублей. Сегодня в России начал работать новый сервис. Теперь можно положить наличные на свою банковскую карту или счет через банкомат другого банка, а не только своего. Для этого используется система быстрых платежей. Вы вставляете деньги в банкомат чужого банка, они зачисляются на ваш счет в вашем банке. Услуга доступна не везде. Каждый банк сам решает, подключаться к ней или нет, поэтому работает она только там, где банк, владелец банкомата и ваш банк уже договорились. Есть ограничения по суммам. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей. И в Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за забором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в Норвиче, где 25-летний Сонни Мейсон с друзьями, наряженными мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом, приехали на тематическую вечеринку. Незнакомец в очереди выхватил у девушки сумку и бросился бежать, после чего Мейсон в костюме Бэтмена погнался за ним и вернул сумочку. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как отмечают умудренные жизненным опытом люди, у тех женщин, что раздражаются очень редко, сломаны дома только сковородка, пара стульев, ну и разбита пара тарелок. У остальных даже страшно представить, чему свидетельство эта музыкальная история. Мира и покоя вашим семьям, друзья. Не ссорьтесь, не ругайтесь. Ну а музыка, что звучит у нас на Retro FM, поможет вам установить гармонию и найти идиллию. Ким Уайлд на Retro FM уже очень скоро сменит группа «Русский размер» и Тина Тернер. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в столице 17:21.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8 928 928 2201.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Женщина всегда сюрприз, но далеко не всегда подарок. В чем на личном опыте убедился и герой этой песни Адриана Челентано. Ну а мы радуемся жизни, хорошей октябрьской погоде под песни любимых артистов, которые гостят в нашем эфире. И не забываем о шоу игре «Дорогие гости». Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег, потому что он, гость, эту сумму денег теряет. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в воскресенье в 13:00. Скучно не будет. А вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстройинвест». ООО «СЗ-20 Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
5: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
2: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: «Романтик». Романтик. Какую все-таки красивую музыку подарил нам композитор Владимир Косма. На Ретро-ФМ главная тема второй части французского фильма «Бум» с Софи Марсо в главной роли. Песня «Your Eyes» — «Твои глаза» в исполнении британской группы «Кокдабукс». Музыкальный привет из далекого 1982 года. 17:49 в Москве. Далее немного взбодримся под хиты «Битлз» и группы «Земляне». Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно бесплатно. Без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: Интернет готов?
17: RetroFM 70.
16: Заходи на сайт retrofm.ru
17: или запускай наше мобильное приложение
16: и включай интернет-поток RetroFM 70.
17: 12+.

0: Леонид Агутин и мистер Живаго встретят нас в начале нового музыкального часа через пару минут. 6 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораев. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 45 тысяч жителей Северной Осетии установили самозапрет на кредиты за время работы сервиса. Он был запущен в марте прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, всего за указанный период было подано около 60 тысяч заявлений на установку функции, на снятие свыше 9 тысяч. В целом по стране статус самозапрета действует у 22 миллионов россиян. По числу установленных ограничений на получение кредита Северная Осетия находится на 81-м месте среди других регионов. Запуск централизованного отопления в учреждениях образования и социальной сферы Северной Осетии начнется в первой половине текущего месяца. Об этом сообщает Республиканский водоканал. В настоящее время специалисты завершают подготовительные работы. Отмечу, котельные уже запущены в детских садах, которые отапливаются от собственных источников тепла. Британия ввела санкции в отношении президента Южной Осетии Марата Камбулова и советника президента России Алана Гаглоева. Об этом сообщает ТАСС. Всего в расширенный антироссийский санкционный список попали 23 физических и юридических лица. Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, а их банковские счета в случае наличия будут заморожены. Предварительной причиной пожара в селении Майском называют поджог. По информации МЧС, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы. Также стало известно, что помимо четырех экскаваторов, огнем был поврежден металлический вагончик. Напомню, общая площадь возгорания в Майском составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар был оперативно потушен. Во Владикавказе в парке «Металлург» сносят 42 аварийных дерева. Об этом сообщает городская администрация. Специалисты выявили в стволах пустоты, гниль и грибковые заболевания. На каждое из деревьев, многим из которых более 50 лет, подготовлены соответствующие документы. На месте спиленных будут высажены саженцы лиственных пород. Также в парковой зоне проведут санитарную обрезку 120 деревьев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А по утрам нас с вами, друзья, не только музыка связывает, о чем напоминает группа «Мираж», но и кое-что другое. Актуальные новости, тема, которую мы обсуждаем всей страной, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, игры с классными призами. Все это утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. А еще, друзья, завтра в гости к «Первой смене» придет продюсер, режиссер, известная нам по проекту «Фабрика звезд» и не только, Лина Арифуллина. Не проспите и не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Что? Меня снизили.
8: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
9: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
10: Фрост всем. Шестая промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
12: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов. В фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
14: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
16: Круглосуточно.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: ясно.
1: Как там у Марка Твена? Возраст – это то, что существует в ваших мыслях. Если вы его не чувствуете, значит, его нет. И, кстати, если хотите узнать, кто вас по-настоящему ценит, уберите из соцсетей дату своего дня рождения. Всем, кто отмечает его сегодня, 1 октября, музыкальный привет от Игоря Николаева и Ретро-ФМ. Самые наилучшие пожелания прилагаются. 18:33. Время московское. Далее в нашем эфире Жанна Рождественская, а также Крис Норман в дуэте «Сьюзи Кватро».
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ».

0: обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: «М2 Connect». Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Как известно, лучший способ избавиться от плохих воспоминаний – заменить их хорошими. Примерно такими, какие сохранились у героев этой романтической истории. Майкл Джексон на Ретро FM с песней, посвященной ностальгии по прошлой любви, юности, искренним отношениям. 18:47, время московское. Под занавес этого музыкального часа нам еще споют Мадонна и Виа «Синяя птица». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решает здесь. Авито 12+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, Скар.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: запасаемся попкорном, друзья. Впереди много чего интересного на Retro FM. В Москве в 7 вечера. Информационную картину четверга обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин планирует перейти к полноценному 6-летнему планированию бюджета. В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования предполагается синхронизировать сроки формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период. Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов. В ближайшую 3-летку предполагается установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов на долгосрочный период, включая сроки, условия разработки, состав и содержание прогноза. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме. В России действует широкий комплекс мер поддержки IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. Отрасль продолжает динамично развиваться. По итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила почти 14 триллионов рублей. Минцифра считает, что действующие льготы доказали эффективность и предлагает сохранить существующие условия без изменений. Льготы доступны компаниям, получающим не менее 70% дохода от IT-деятельности. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что материнский капитал в России превысит 1 миллион рублей на второго ребенка в следующем году, если семья не получала его на первенца. По его словам, размер маткапитала увеличится до 1 миллиона 28 700 рублей. Это станет важным шагом в поддержке семей с детьми. Ранее в бюджете на 2027-2029 годы были заложены значительные расходы на меры по повышению рождаемости в общей сложности около 10 триллионов рублей, включая ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что России необходимо продвигать укрепление статуса учителя и директора школы. По его словам, нужно возвращаться к тем временам, когда учитель был главным человеком в классе, а директор – самым главным в школе. Мединский отметил, что в этом направлении следует двигаться вперед, поддерживая престиж педагогической профессии и роль руководителя образовательного учреждения. И в гидрометцентре предупредили, что пляжный сезон на курортах России завершился. Температура воды остыла и перестала быть комфортной для купания. В районе Калининграда вода достигает 16 градусов, Евпатории, Геленджике и Ейске 17, Феодосии, Анапе 19, в Ялте, Алуште и Туапсе 21, а в Сочи 22 градуса. Синоптики добавили, что в дальнейшем температура воды и воздуха на юге европейской части России будет постепенно снижаться, а в выходные 3 и 4 октября похолодает до плюс 11-17 градусов. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 25 копеек. Евро 94 рубля и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: искренне пожелание любви и счастья героям этой музыкальной истории Сандры. Особенно героине, которая искренне верит, что ее планы осуществятся, что они будут вместе со своим возлюбленным, со своим избранником. Ну, лишь бы не получилось, как в коротком анекдоте про одну пару, которая жила долго и счастливо, пока одна из половинок не узнала пароль от телефона другой. 19:18, время московское. Я зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера. Впереди в нашем эфире Александр Иванов и Милен Фармер. Оставайтесь с нами.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 9 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 8-10 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Что? Меня снизили.
9: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
10: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
14: Командные випки на 5 мест.
13: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
14: А еще две комнаты с PlayStation 5.
13: Клуб CyberX.
14: Мощное железо и топовая периферия.
13: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
14: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
13: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
14: Круглосуточно.
15: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
16: Меню для счастливого человека.
15: С 9 до 14 часов завтрак.
16: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
15: На обед вкуснятина.
16: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
15: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
16: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
15: Кафе «Юг-34». 34.
16: Счастье есть.
15: Джанаева 34.
16: Доставка 8-999-844-34-34.
15: Или через приложение Яндекс.Еда.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: подать. Ну, раз именно ей посвятил такой классный хит Рой Орбисон, чья история жизни и творчества богата на интересные события, между прочим. Много историй хороших и разных, интересных предлагает послушать программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый Monarch Original. 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Свет. Главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и без процентов. В мебельном континенте. Барбашова 72.
3: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: «М2 Connect». Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Любимой женщине мы, мужчины, готовы простить любой ее каприз, даже если она вдруг захочет стать какой-нибудь владычицей морской. Пусть хочет, пусть помечтает, а вдруг возьмет и станет. Ну, у героини этой песни желание, конечно, скромнее, зато связано с будущим, со счастливым будущим и счастьем в личной жизни. Саманта Фокс на Ретро FM в Москве, 19:49. Вы слушаете Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
4: Первая смена.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: гости из будущего и Пати Райан, гостья из недавнего музыкального прошлого, ждут нас далее на Ретро FM. 8 вечера в столице.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 45 тысяч жителей Северной Осетии установили самозапрет на кредиты за время работы сервиса. Он был запущен в марте прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, всего за указанный период было подано около 60 тысяч заявлений на установку функции, на снятие свыше 9 тысяч. В целом по стране статус самозапрета действует у 22 миллионов россиян. По числу установленных ограничений на получение кредита Северная Осетия находится на 81-м месте среди других регионов. Запуск централизованного отопления в учреждениях образования и социальной сферы Северной Осетии начнется в первой половине текущего месяца. Об этом сообщает Республиканский водоканал. В настоящее время специалисты завершают подготовительные работы. Отмечу, котельные уже запущены в детских садах, которые отапливаются от собственных источников тепла. Британия ввела санкции в отношении президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента России Алана Гаглоева. Об этом сообщает ТАСС. Всего в расширенный антироссийский санкционный список попали 23 физических и юридических лица. Попавшим под санкции запрещен въезд в Британию, а их банковские счета в случае наличия будут заморожены. Предварительной причиной пожара в селении Майском называют поджог. По информации МЧС, материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы. Также стало известно, что помимо 4 экскаваторов огнем был поврежден металлический вагончик. Напомню, общая площадь возгорания в Майском составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар был оперативно потушен. Во Владикавказе в парке «Металлург» сносят 42 аварийных дерева. Об этом сообщает городская администрация. Специалисты выявили в стволах пустоты, гниль и грибковые заболевания. На каждое из деревьев, многим из которых более 50 лет, подготовлены соответствующие документы. На месте спиленных будут высажены саженцы лиственных пород. Также в парковой зоне проведут санитарную обрезку 120 деревьев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как сказал один известный юморист, только русский человек, если ему разрешить сделать все, что угодно, не будет делать вообще ничего. Ну, в отпуске, по крайней мере, так бывает сплошь и рядом. Вот героям этой песни можно позавидовать и самим вспомнить свой летний отдых. Кстати, есть повод напомнить о том, что ваше ничего не делание, которым многие занимаются в выходные дни, можно и даже нужно разбавить или украсить прослушиванием любимой радиостанции. Особенно интересные дела в нашем эфире происходят по воскресеньям с часу до двух дня, когда в эфир Ретро-ФМ выходит шоу-игра «Дорогие гости» в 13.00. Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, наши дорогие слушатели. Если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а вы, друзья, можете на этом заработать. Ну, разумеется, если прислали свой вопрос на наш сайт retrofm.ru. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите, друзья, скучно не будет.
1: Реклама.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняются на кассе и на magnit.ru.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 20.

какая все-таки разнообразная музыка звучит у нас в эфире. В эфире Retro FM. Веселая, грустная, заводная, расслабляющая, воодушевляющая. Музыка на все случаи жизни. И совершенно правильно, что у музыки есть...

0: Когда? По будням в 9.45 на Retro FM.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Сосредоточься на главном. «Юси» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа. По 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ 21 Юг Стройинвест, ООСЗ 20 Юг Стройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг 34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: спать, конечно, предпочтительнее дома, в кроватке, а не в машине, как в этой музыкальной истории. Ну, разве что в каких-то исключительных случаях. Для тех, кто пока спать не собирается, вечерние танцы, друзья. Без 12:09 в Москве, 21:00 начинаем и до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий на вечеринке Ретро-ФМ. Встречайте Руслана Романова совсем скоро в этой студии. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

губы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от страны

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось,

0: Summer присутствует в этой композиции от группы Texas. И чем дальше от нас то самое Summer, то бишь лето, тем больше мы по всем его прелестям скучаем. Впрочем, ничего нового, все логично и закономерно. Но у нас с вами все-таки на повестке первый день октября, точнее уже его вечер, который мы планируем провести под лучшую дискотечную музыку. Присоединяйтесь, друзья, уникальный микс стартовал недавно и продлится до самой полуночи. Я, Руслан Романов, всех рад приветствовать. 21:20, время московское.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Рад, друзья, что и нам с вами по пути. Сколько бы ни летели недели и месяцы, да, выбирать для себя только лучшее на протяжении длительного времени. Это правильно, как минимум. Стабильность, знаете ли, в лидирующих позициях. Решил вот так вот не скромничать. Это прекрасно. Приятно, что и вы разделяете с нами все вышесказанное. Выбираете Retro FM ежедневно. Вечеринка Retro FM продолжается. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: одной из самых успешных и востребованных по сей день кавер-версий знаменитой песни, написанной, кстати, изначально для американской певицы Нины Симон, в конце 70-х презентовала миру группа «Санта Эсмеральда», сделав вот такую максимально легкую танцевальную интерпретацию, которая пришлась по вкусу очень-очень многим слушателям. Надеюсь, что неравнодушны и ценители вечеринки «Ретро-ФМ». 21.50 в столице, уникальный микс набирает обороты. Здравствуйте всем!
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радиохаб. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

подталкивает к тому, чтобы и ручки выше, и танцевать поактивнее. Все это благодаря версии от группы Army of Lovers, что продолжает вечеринку Ретро FM. 22:20 в столице. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

середина 90-х была ознаменована, помимо прочих ярких событий, еще и появлением итальянского проекта под названием «Корона», который занял, конечно же, достойное место в плейлистах самых разнообразных вечеринок, вот в том числе и в нашем уникальном миксе. 22:35 практически столица. Продолжаем танцевать.

0: выдающихся деятелей танцевально-развлекательной индустрии совершенно резонно присутствует и дуэт «Ля Буш», под суперхиты которого зажигали миллионы в тот или иной период времени на том или ином танцполе. Сегодня один из таких хитов в нашем уникальном миксе на вечеринке «Ретро FM» на радость всем вам. 22:50 в Москве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

В уникальном миксе «Сабрина» с песней о пламенных, но потаенных чувствах прекрасной половины человечества, которыми леди, как правило, делятся только с лучшими подругами. Да, проще говоря, секретничают. Ну, или же иными словами, по секрету всему свету. 23:19, время точное московское. Продолжаются танцы и вечеринка «Ретро-ФМ» у нас до самой полуночи. Всех приветствую. Идем далее.

все, кому во мгле ночной не до сна, а бодрствующим, иначе говоря, на мой пламенный привет. Спешу напомнить, что в эфире вечеринка Retro FM с 21 часа до полуночи. Только лучшая танцевальная музыка для вас в режиме нон-стоп.

все 33 удовольствия и еще больше поводов, чтобы расслабиться, забыть хотя бы временно о заботах. И возможность прекрасно провести время предоставляет нам этот трехчасовой танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ». Три диско-часа традиционно пролетают у нас как один миг. Убеждаемся в этом ежедневно на «Вечеринке Ретро-ФМ», которая на сегодня завершается через 10 с небольшим минут. Ну а дальше все в разы интереснее, потому что пятница. Не переключайтесь.

0: 0 часов и почти 20 минут в Москве. В продолжении музыкального ночного эфира творчества команды «Электроклуб» во главе с Виктором Салтыковым. Конечно же, здесь, на «Ретро-ФМ». Приветствую всех, кому не спится, друзья. Мы с вами мчимся в направлении финала этой трудовой недели. Пятницу уже встретили. Ну и дело за малым, как говорится. Прямо по курсу выходные, отдых и все, что связано со всем прекрасным. Конечно же, под лучшую музыку нескольких десятилетий. Далее Крис Ри и Дмитрий Маликов в нашем эфире. Идем вперед.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Только лучшие музыкальные экземпляры нескольких поколений, собранные в обширной фонотеке Retro.fm, чтобы в любое время, дня или ночи, каждый мог найти что-нибудь по своему вкусу и испытать истинное удовольствие. Надеюсь, что именно так сейчас произошло и с фанатами Fancy, который продолжает наше круглосуточное вещание. 0:35 в Москве. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Далее группа Queen и Корона с энергичным ритмом через несколько минут.

теплым дням мы были бы рады, тут сомнений нет. Но в ближайшее время едва ли такая возможность представится. Так что будем радоваться прохладным осенним будням и выходным под лучшую музыку на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Next. Это то, что мы регулярно используем на Retro FM, напоминая вам о том, что только лучшая музыка нескольких десятилетий звучит в нашем эфире круглосуточно. К коей относится, конечно же, и творчество великолепной Тины Тернер. 1:20 в Москве, дальше веселые ребята и Майкл Джексон.

Песни группы «Реке Повари» равно, как и любого другого артиста итальянской эстрады, чьи голоса мы, надо признать, с завидной регулярностью слышим в эфире «Ретро-ФМ» днем или ночью, так или иначе. 01:35, точное столичное, впереди Джордж Харрисон и группа «Мираж» на «Ретро-ФМ».

Итак, друзья, погрузился в ночь столичный регион, который, как поговаривают, никогда не спит, но это спорное утверждение. Так или иначе, бодрствующим и тем, кто уже проснулся, желаю сил, хорошего настроения и максимально быстрой позитивной пятницы. Подытожим ее вместе на вечеринке RetroFM. Я, Руслан Романов, вернусь в 21 час. Ну а через 10 минут встречайте моего коллегу Илью Глебова на RetroFM. FM.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: настроенный на Retro FM, а там звучит та самая любимая, распрекрасная, причем в данном случае одноименная песня, что характерно, в исполнении группы Абба, конечно же. 2:19 в Москве. Приветствую всех, кому не спится, или, быть может, вы уже проснулись и собираетесь приступать к прекрасной осенней октябрьской, теперь уже пятнице. Дальше с Сандрой «Несчастный случай» на Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

куда назовет Атлантида, рассказывает дуэт Modern Talking в этой захватывающей истории. Но у нас с вами, друзья, дела поважнее. Нас просто зазывают уже наступающие выходные, до которых рукой подать, только вот лишь пятницу наступившую осилить, а под лучшую музыку на ретро-ФМ она пролетит как один миг, и следом уже с чувством выполненного долга переходить к законному отдыху. 2:35 в Москве. Впереди Ванесса Паради и Лу Бега на Ретро-ФМ.

Казалось бы, история грустная, лирическая, но все-таки хотелось бы верить, что у главных героев всего повествования все-таки в итоге все оказалось более чем хорошо и позитивно. 2:48 в Москве. Приветствую всех, кто с нами на Ретро-ФМ. Скоро Сиси Кетч и Луи Армстронг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.